0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт. На рок-арсенале.
3: 12.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: rüber.
1: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. В целом же на 1 августа задолженность уральцев перед банками составляла 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЕА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, растущие у автомобильных дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества, и эта ситуация официально подтверждена исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не набирает лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

«Арсенал». Будет утром и поддерживает днем. «Рок-Арсенал». «Рок-Арсенал».

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Import. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. 5 партий по предварительным данным Центра избиркома не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». В Кольцово при подготовке к полету задымился самолет. Пассажиров и экипажа в этот момент на борту не было. Также известно, что инцидент случился с лайнером авиакомпании Red Wings. Задымление было в носовой части, его ликвидировали. Предварительная причина происшествия – техническая. Борт сняли с рейсов, пишет портал Е1 со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Новую технику купили для Уральской авиалесоохраны. Пожарные машины, Урал, квадроциклы, а также специальные прицепы и гусеничные тракторы передадут в лесопожарные отделения в Ивделе, Сосьве, Тугулыме, а также Сысерти и Березовском. Техника будет доставлять воду для тушения в труднодоступные и малопроходимые территории, пишет «Коммерсант Урал». Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: 10 часов и почти уже 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсудим главные автомобильные темы и новости. Конечно же, ответим на ваши вопросы. Ну и собираем ваши дорожные наблюдения. Но прежде всего, нужно сказать, что спонсор программы «МаксАвто» АО «Медицинские технологии» – сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи от профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – это высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Итак, мы ждем ваши дорожные наблюдения, ваши вопросы. Все это присылайте нам в формате текстовых сообщений на номер плюс 7-908-909-104.5 в любом нравящемся вам мессенджере. Ну и также идет видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте. Называется оно «Радиофорум 104.5 FM». Смотрите, подключайтесь, ставьте лайки, пользуйтесь чатом для общения с нами. Сегодня утром произошло ДТП на Ленино-Восточной. Ну, кстати, это же ДТП, я правильно понимаю? Там, судя по всему, человек попал под трамвай. Правильно?
6: Конечно.
5: Дорожно-транспортный.
6: ДТП, да.
5: Да. По данным Е1, эта девушка, ей стало плохо, и она угодила под второй вагон. двухвагонного состава. Я ехал мимо, как раз вот это все видел, ну, без подробностей, что называется. Было видно, что произошло нечто серьезное, потому что стояли трамваи, на месте было несколько экипажей полиции, скорая, пожарная. Ну, в общем-то, стало понятно, что, судя по всему, кто-то попал под трамвай. Ну, вот так оно, видимо, и есть. Ну, в общем, жуткая совершенно история. Еще раз, подробностей нет. Но вот, к сожалению, такое тоже бывает. Такое тоже бывает.
6: Ну да, ну да. Но все-таки трамвайник и любой автомобиль – это источник повышенной опасности. И здесь вот в очередной раз этому подтверждение есть как раз.
5: Да, и говорить о том, что надо соблюдать безопасность, наверное, бессмысленно и бесполезно. Все это понимают. Но вот если плохо стало, уж я не знаю, там голова закружилась, сознание потеряла. Тогда действительно можно угодить и под колеса. И там, конечно, последствия могут быть самыми-самыми тяжелыми. Ну, тема, за которой мы наблюдаем и будем продолжать наблюдать, что с топливом происходит на АЗС. Ну, должен сказать, что в Свердловской области, и по моим наблюдениям, и судя по наблюдением специализированных сообществ, скажем так, в соцсетях, в целом все спокойно. На большинстве заправок бензин есть, очередей нет. Если они есть, то крайне небольшие. Естественно, бензин не на всех заправках, но на большей части он присутствует. Ну, в общем, это такая текущая история. Продолжаем наблюдение, правильно? Но от региона к региону ситуация, конечно, разная. Правильно, Максим?
6: Ну, конечно, да. Она и в первую волну топливного кризиса была разная совершенно. Там Забайкальский край особенно отличался отсутствием топлива на заправках. Да? Вот и, как мы видим, так локально все это происходит. Так иногда даже в соседних областях абсолютно разная ситуация. Хотя, казалось бы, там, да, расстояние не очень большое между там, теми же субъектами федерации.
5: Но как в Перми, ну, как в Челябинске, как в Тюмени, я лично не знаю, честно говоря. Может, кто-то из слушателей в курсе подскажет нам. Лучше, чем у нас, хуже, чем у нас.
6: Но мы в этой ситуации можем только наблюдать, потому что как-то активно повлиять на данные процессы отсутствия или наличия бензина мы с вами уж точно не можем.
5: Это правда. Помните историю про женщину с пистолетом на заправке в Екатеринбурге? Помнишь, Максим? И даже в нашем телеграм-канале мы эту знаменитую фотографию постили и писали об этом. Так вот, есть развитие темы, продолжение. Она избежала наказания. Причем вот всяческого наказания. На гражданку составили протокол за мелкое хулиганство, но в суд его не передали. Вместо этого с женщиной провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в общественных местах, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он напомнил, что в момент инцидента женщина держала в руках не боевой пистолет. Какой, какой, не знаю, это был муляж или это был газовый пистолет или еще что-нибудь в этом роде, ну не знаю. Что мы скажем об этом, Максим? Это, ну, это смотри, прецедент или думаю, такое сплошь и рядом бывает, когда там протокол составили, в суд не передали?
6: Нет, плохо рядом такого не бывает, конечно, да, но единичные истории, они такие случаются. Дело в том, что по хулиганке еще же штраф предусмотрен, не только административный арест, и та же самая полиция может этот протокол рассмотреть, выписать штраф.
5: То есть, когда мы говорим, что избежало наказание, то, может быть, все-таки не совсем. Штраф здесь вполне
6: Еще есть у полиции, в соответствии с нашим законодательством, такой инструмент, как признание деяния малозначительным. Да, это когда ты совершил какое-либо правонарушение, вот, ну, формально это правонарушение, действительно, никаких последствий не было, там человек осознал вину, возможно, впервые привлекался к ответственности, то есть суд, либо должностное лицо, вот полиция в данном случае, да, орган, имеет право признать деяние малозначительным. И когда деяние признают малозначительным, тогда постановление выносится, ты признаешься виновным, но орган, полиция ограничивается устным замечанием, как сказано в законе. То есть такие ситуации бывают, но по малозначительности, вот если мы возьмем там судебную практику, да, особенно московскую практику, очень часто по малозначительности отменяют штрафы за неоплату парковки. На парковку на оплату дается 5 минут, там водитель не успевает и оплачивает на 6-й, на 7-й минуте, да, Совершенно понятно, что там ущерб никакой не был нанесен.
5: Ну и умысла не было, судя по всему, да.
6: Такое деяние малозначительным признают. Вот, и именно поэтому я и удивлялся, когда мы обсуждали, что в Екатеринбурге там человек тоже чуть-чуть опоздал, да, и его взяли и оштрафовали на 3000 рублей. И суд оставил в силе это решение, и я тогда вот очень всему этому удивлялся, поскольку, ну, действительно, если человек оплатил, да, вот один из немногих, кто оплатил, а вы взяли его еще и наказываете.
5: Слушай, ну не оплата парковки — это одно, а размахивание пистолетом, пусть и настоящим, в скоплении людей, в очереди, где, в общем-то, все напряжены, да, это как будто бы все-таки другое.
6: Ну,
5: хотя, наверное, я согласен,
6: так
5: здесь, может быть, действительно имеет смысл ограничиться беседой. Беседа же была проведена, ей, наверное, объяснили,
6: да,
5: что так вести себя не надо. Она, наверное, сказала, что она больше так не будет. Ну, ладно. В общем...
6: Не всегда надо наказывать, иногда можно и не наказывать, когда закон тем более позволяет это сделать.
5: Ну да, но фотография, конечно, эпичная была, и в связи с этим потом куча всяких интернет-приколов появилась.
6: В общем, да, этой истории и там же ситуация была какая, да, вот, ну, все напряжены, действительно, нет топлива, ты стоишь в очереди, а там, я так понимаю, в этой истории кто-то захотел залезть без очереди на автомобиле, да, вот, и эта женщина взяла вот какой-то там имеющийся макет пистолета, будем его так называть, и пошла разбираться, восстанавливать справедливость.
5: Ну, не факт, что она пошла разбираться или восстанавливать справедливость. Ну, просто вот, возможно, это ей придало уверенности какой-то. Что ее в очереди может, никто не сдвинет с ее места. Или дадут ей заправить ее канистры или еще что-нибудь в этом роде. Ну, ладно, тут, в общем-то, предполагать можно до бесконечности. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы, ваши комментарии присылайте. Вот Сергей поделился наблюдением. В выходные ездили в Катав-Ивановск Челябинской области через Месегутово. Знаем такие места. Проблем с бензином нет, пишет он. Ну, прекрасно, порадуемся тогда.

0: возможно, эти знаки останутся с нами надолго. Возможно, до весны. Может быть, пересмотрят все это. А насчет камер, знаете, перестроить камеру с 90 на 70, вопрос трех секунд буквально. И я думаю, что если знаки там появились, то камеры, скорее всего, перенастроят.
1: Ну, если там камеры на этом участке, на этом отрезке, вот в чем вопрос.
0: Треногу в любой момент можно поставить. Чтобы...
1: Можно поставить, а можно и убрать. Но можно. В любом случае, появился знак, соблюдаем, правильно?
0: На всякий случай, конечно.
1: Иначе потом про малозначительность будете рассказывать, но никто не поверит и никто не будет в этом направлении двигаться. В Москве случилась трагедия на очереди на заправку. На МКАДе машины стояли в правом ряду, как и положено, наверное. Есть видео. Как написал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», машины стояли на полосе безопасности, по которой ездить нельзя. Ну, не знаю, я как-то на видео это не разглядел. И внезапно на ней, на этой же полосе, на полном ходу оказался грузовик «Соллерс Атлант». В общей сложности он собрал 8 машин. 2 человека погибли, есть пострадавшие. И вот смотри, Максим, главред «За рулем» считает, что водитель должен... Вот этот водитель грузовика должен попадать в некий черный список ГАИ и быть пожизненно лишен права управлять любыми механизмами. От мопеда до башенного крана. Это была цитата. Ты согласен с таким выводом, Максим?
0: Какую-то кровожадность такую, да, не нужно в этот момент. Есть закон, человек понесет наказание, двое погибших, это уже достаточно серьезное преступление. Это будет реальный срок лишения свободы, да, то есть никаких там условных не будет совершенно точно, и сопровождаться все будет лишением права управления до 3 лет. Максимальный срок лишения прав вот по уголовному кодексу 3 года после отбытия наказания, причем засчитывается, да, то есть человек выйдет, когда тогда уже и пойдет начало этого срока лишения права управления. Ну, а пожизненно у нас законодательство не предусматривает, поэтому что тут рассуждать? Конечно, многие говорят о том, что да, надо ввести там некоторых людей вообще не пускать за руль, например, да, после совершения каких-то преступлений, но практика показывает, что это, во-первых, такие единичные, как правило, случаи, во-вторых, это не очень эффективно, в принципе.
1: Почему?
0: Ну, пожизненный запрет чего-либо, да, ну, что он даст? Ну, если он будет ездить без прав просто, да, не будет дальше ездить, ну, он и сам, может быть, примет такое решение, потому что после таких трагедий часто люди совершенно добровольно отказываются от права управления и не управляют
1: больше. Ну, вот смотри, мы ведь говорим здесь, судя по всему, о профессиональном водителе. Опять же, право решения управления любителя – это одно, а право управления автомобилем, грузовиком профессионала – это другое. Может быть, действительно профессионально это не надо ему? Ну все, человек показал свои навыки, умения, внимательность.
0: Не предусмотрено законом, нет у нас никакого разделения на водителей, любителей и профессионалов, как это было в советское время. Ну, так во всем мире практически принято, да, нет профессиональных категорий права управления, и, в принципе, это, наверное, абсолютно нормальная история. Много факторов сошлось таких, тем более вот на МКАДе я вот не очень себе про это представляю, где все это происходило, да, потому что видел исключительно там текстовые варианты информации.
1: Ты даже видео не посмотрел?
0: А 104-й километр для меня это ничего не говорящая информация.
1: Да, где-то совершенно. На МКАДе, да.
0: Ну да, где-то на МКАДе. Очень часто на МКАДе заправки устроены таким образом, что ты въезжаешь и сразу оказываешься на территории АЗС. И если хоть какое-то небольшое скопление, да, там буквально входят на эту вот небольшую территорию там 4-5 машин. Да, а все остальные вынуждены стоять где-то.
1: Ну, понятно, почему. Потому что, когда заправки проектировали и строили, никто не предполагал, что такие очереди скапливаться. Это касается Москвы, Екатеринбурга, да вообще любого населенного.
0: Это точно. Но это уже не первое такое ДТП. И, к сожалению, на трассах очень часто вот такие истории, они происходят, когда люди стоят в очереди, естественно, на трассе, на скоростной какой-то дороги.
1: Ну, это классика. Остановка на скоростной трассе.
0: И невнимательность другого водителя.
1: Того, кто мчится. Приводит
0: к трагедии, да.
1: Да, ну, вообще-то средь бела дня все это произошло. Даже нельзя сказать, что в сумерках, нельзя сказать, что там темное время.
0: У нас очень много отвлекающих факторов для водителей. Первый, самый главный отвлекающий фактор – это, собственно, телефон.
1: Mm-hmm. А может, плохо стало? Есть такие предположения тоже?
0: Неизвестно, что произошло.
1: Ну да, на эту тему ничего не сказано совершенно.

0: Ну, жуткая история, действительно. Такое, к сожалению, бывает. Мы ждем ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим Ядрюшов готов на любые вопросы ответить. Спрашивайте, пользуйтесь случаем. Может быть, надо какие-то дорожные кейсы, конкретные ситуации разобрать. Может быть, в правилах нужно помочь вам разобраться. Ну, или, может быть, вы хотите поделиться каким-то своим дорожным наблюдением или дорожной историей. Обязательно присылайте, пишите нам. Плюс 7-908-909-104-5. На российском авторынке количество представленных моделей удвоилось за последние 6 лет. Если раньше на нем было 57 марок автомобилей, то сейчас уже 123. Да даже не удвоилось, получается, а больше. Главный источник роста – китайские бренды, отличают аналитики и добавляют: выбор марок стал больше, а сам российский авторынок меньше. Вот такие парадоксы нашей жизни. Мы, Максим, к этой цифре как? Вот было 57, стало 123. Может быть, через пару лет станет 112, например. Или 150, наоборот.
1: Может быть, нет. Ну, тут такой достаточно серьезный рост. Вот и дальше все эти корреляции, они уже такого большого значения не имеют. Да? Но у нас же очень много еще особенностей рынка в том, что очень много суббрендов разных. Когда одна корпорация поставляет разные модели автомобилей под разными брендами. Да? Вот, и тогда бывают истории, когда одна и та же машина знакома нам по нескольким брендам. Да? Вот, тот же
0: Cherry Tiggo 7
1: Pro. Я думаю, Cherry.
0: Ну, похоже на то. Сколько там, 4 варианта или 5?
1: Да, слушай, ну, давай посчитаем. Cherry, Tenet, X-Cross,
0: или как он там называется?
1: Z-Tour, X-Cross был, да.
0: X-Sight,
1: да, X-Sight был.
0: X-Cross это другое.
1: Затем G-Land, что еще, J-Q, что-то еще, по-моему, было, вот я уже 7 насчитал, вот, да. Наверное, да, наверное, они рекордсмены в этом плане, потому что остальные и возят вроде как там, да, вот там та же самая Geely Tugela, там под другим брендом въехала, и продажи сразу обнулились практически, да, и, по-моему, они уехали обратно. Там те же самые, там, Geely, да, вот они в двух ипостасях как минимум присутствуют, Geely и BLG. Это одни и те же машины, да, просто собираются в Беларуси и под брендом BLG уже идут. Ну, таких примеров, я думаю, много можно привести, вот, но Cherry, да, Cherry в этом плане рекордсмен.
0: Ну, с чем связано, понятно, и какие из этого можно сделать выводы, да, какие угодно, на самом деле. Выводы на эту тему мы делали уже многократно, и сами вы все прекрасно понимаете. Ну и к вопросу о переменах на нашем авторынке, к вопросу о наблюдениях, у нас в Екатеринбурге на углу Восточной и Челюскинцев, получается, там сносят дилерский центр Toyota Север Екатеринбург. Помнишь, много лет он там стоял, Toyota продавали. Конечно. Ну, Toyota ушла уже сколько получается? Почти 5 лет как. И вот, судя по всему, этот салон теперь совсем стал никому не нужен. Его сносят, и на его месте, насколько я понимаю, будут строить жилые кварталы. Вот такая наша реальность.
1: Я давно там бывал и помню, в этом салоне брал на тест-драйв, по-моему, RAV4.
0: Да.
1: Тот такой. Вот.
0: Да, ну вот можешь повспоминать об этом, поностальгировать на эту тему. Больше этого автоцентра в Екатеринбурге не будет, во всяком случае, на этом месте.
1: И в Toyota как-то уже не очень тогда.
0: Ну, тем не менее, мы же с тобой на прошлой неделе об этом говорили. Toyota, судя по всему, остается машиной мечты для большинства россиян. Был опрос, да, в ходе которого выяснилось, что вот это самая желанная марка для большинства.
1: 33%, треть сказали, что хотят Toyota.
0: Да, купят или нет, другой вопрос, но вот хотят, да, получается. Ну,
1: по крайней мере, рассматривают, да, каким-то образом.
0: Так, а что у нас есть от слушателей? Плюс 7-908-909-104-5. Успевайте, спрашивайте, задавайте ваши вопросы сюда, к нам, в рубрику «Макс Авто» на радиофорум. Максим Ядрюшов готов на ваши вопросы ответить. Так, сейчас найду. Илья пишет. Так можно заливать бенз в канистру или нет? Есть какое-то
1: говорит,
0: разъяснение
1: можно,
0: такое вот, как помнишь, профессор Преображенский говорил, окончательная бумажка, вот где что-то сказано раз и навсегда.
1: Нет окончательной бумажки. Окончательная бумажка – это Роспотребнадзор, который пару недель назад там заявил о том, что не имеет права заливать топливо в канистры, если канистра соответствует всем требованиям безопасности, да. Но мы видим, что ситуация разная совершенно.
0: Могут и не дать. Явочным порядком.
1: Не дать. Вот в том-то и дело. Так, принудительным порядком. Ты же даже рассказывал, да, вот кто-то вообще там в канистры заливают, но только в металлические почему-то, да. Там завтра будет, что они должны быть там зеленого цвета, например, а в красном не заливаем. То есть, ну, такие странные процессы присутствуют, и некоторые ограничения не присутствуют. Иногда объективно, иногда не очень объективно.
0: Но опять же, вот эта история с металлической канистрой, это же не запрет, правильно? Можно заливать. Но вот не в такую, как у вас, а в другую. А такая, как у вас, где-нибудь в другом месте, может быть, вам нальют. Кстати, а как, Максим...
1: Другими пуговицами, да.
0: Да, удостовериться, что та канистра, которую ты где-то приобрел, она действительно безопасна, она соответствует неким требованиям и критериям. Особенно, если мы говорим о маркетплейсах. Ну, заказал, приехала тебе канистра пластиковая. Вроде как написано
1: ты,
0: для...
1: Ты свои канистры разглядывал, нет? Там должны быть...
0: Разглядывал, там что только не написано. Там и пиктограммки, и слова, и буквы, и для чего предназначено, и для ГСМ, и для бензина, для чего угодно. Как будто бы, да.
1: Ты
0: а вдруг это подделка такая? А вдруг это подделка? Мало ли что
1: написано. Ты обязан разбираться в этом. У тебя написано, ты веришь производителю этой канистры.
0: Но я же заинтересован в безопасности.
1: Изначально.
0: Своей, прежде всего.
1: Изначально надо доверять. Все-таки у нас даже в соответствии с гражданским кодексом, да, презюмируется добросовестность поведения участников правоотношений. И поэтому, если тебе написал производитель, да, выбил все это на канистре, не просто там бумажку приклеить, а пиктограммки какие-то присутствуют, да, все, ты должен верить, в принципе, и сомневаться не надо в этом. В этом плане.
0: Ну, ладно, хорошо.
1: Тебе все равно в нее не залили ничего. Какая разница, что написано.
0: Подожди, в одном месте не залили, в другом залили, все нормально. Плюс 7-908-909-104-5. Как у вас с канистрами дела обстоят? Какие они? Где покупали? Удалось ли их наполнить? Сергей задает вопрос. Напомните, пожалуйста, как нас должны предупреждать о камерах-треногах на загородных трассах? Ну, видимо, имеется в виду знаки. Какие, где должны стоять?
1: Да, знак подтверждения фиксация по ГОСТу от 150 до 300 метров должен быть расположен. Все, больше никак не надо информировать водителя.
0: Угу. Но это прямо перед каждой камерой? В обязательном
1: перед
0: порядке
1: каждой.
0: Знак должен стоять?
1: Конечно.
0: Или это как на въезд в городе? Один раз повесили,
1: нет,
0: и все,
1: нет,
0: мы вас предупредили.
1: Перед каждой камерой есть же еще стандарты по размещению камер, что между ними, там, по-моему, 2 километра должно быть, да, между камерами, которые зачем-то там следят и смотрят за городом. И перед каждой такой камерой должен быть соответствующий знак фото-видеофиксация.
0: Угу. Не зачем-то слитно, а зачем-то. В три слова. Хорошо. Последнее, видимо, о чем успеем поговорить. В некоторых странах водители по итогам алкотестов могут получить не только штрафы, но и вознаграждение за трезвость. Об этом внезапно пишет портал Автоньюз. Как тебе такое, Максим? Остановили, дунул, по нулям, получи подарок. К примеру, в испанском городе...
1: инициатива, да, я только за.
0: В испанском городе Аранхуэсе дорожная полиция вознаграждает трезвых водителей топливными ваучерами на 20 евро. Последний такой рейд организовали в ночь на 18 сентября в районах города, в разных. Водители, которые прошли алкотест с результатом по нулям, выдали сертификаты. Полиция Эстонии в ходе проверок раздавала конфеты водителям, которые сели за руль трезвыми. Но тут невозможно не добавить. Мы надеемся, что конфеты не с алкоголем. Да, такие тоже бывают. Вот это было бы вообще, конечно. Выдали тебе конфеты там с ликером или с водкой. Тем более, мы знаем, что в Эстонии, вообще в Скандинавии такие конфеты делают. Ну, слушай, и Россия в этом смысле не отстает. И у нас есть подобные примеры. Например, в Подмосковье, правда, не сказано, когда именно, может, это вообще 5 лет назад было, сотрудники ГАИ останавливали водителей визуально оценивали их состояние, видишь, даже алкотестеры не потребовались, рассказывали об опасности пьяного вождения, а потом водителей ждал сюрприз в виде коробки с апельсинами. Оранжевое такое настроение создавали.
1: Ну, больше похоже на рекламные кампании, потому что, мне кажется, знаешь, с таким подходом и разлиться немного. Хотя я не знаю, там, ситуацию в этом испанском городе, может, там все пьяные ездят, да? Мы же не знаем, там, это праздник, что кто-то за руль трезвый сел. Просто поэтому
0: где он? Трезвый водитель. Ищем тебя, да, примерно так.
1: Ну, вообще, звучит это очень странно, конечно, когда именно за трезвость тебя награждают. По-моему, это аксиома.
0: Ответственное поведение поощряется. Пример для
1: всех. Я понимаю, знаешь, вот
0: вдруг
1: несколько лет назад... Несколько лет назад полиция Подмосковья как раз вот выявили человека, по камерам посмотрели, видимо, да, ну, сейчас же все, все за всем следят. Да, выявили человека, который там чуть не каждый день ездил за рулем, по всей видимости, заодно маршрутики его там проверили, да, и он, да, проехав там много-много километров, ни разу не получил ни одного штрафа, и они его наградили. Да, вот почему бы нет? Вот такие истории мне нравятся. А то, что сел за руль трезвым, получай апельсин или 20 евро тебе лови.
0: Может, человек впервые в жизни трезвым за руль сел. Его еще и наградили тут же.
1: 20 евро дали, поехал, напился.
0: Нет, нет, нет, не 20 евро дали, Максим. Дали ваучер на топливо. Опять же, что такое 20 евро в Испании? Там, не знаю, 3 литра, наверное, можно купить. Ну, 5, ну, 7.
1: 1,6, 1,7 евро, по-моему, стоит топливо. То есть нормально, в принципе.
0: Ну, ладно. В общем, ну, с одной стороны, одобряем, с другой, недоумеваем, да? Как-то так примерно.
1: Удивляемся, да.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое, Максим. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Ежедневно по будням Максим Ядрышов отвечает на мои и ваши вопросы, естественно, тоже. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская. Вместе с ней мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз тебе спасибо и до завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: В Екатеринбург впервые приехал на гастроли Московский драматический театр имени Гоголя. Сегодня и завтра на сцене Дворца молодежи идут два спектакля. Это «Вечная русская классика» из школьной программы в постановке художественного руководителя театра Антона Яковлева. Сегодня в афише «Герои нашего времени». Именно так, со знаком вопроса. В аннотации к спектаклю сообщается, что поэт здесь оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печурина. Под руководством таинственного иллюзиониста он проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит весь путь героя нашего времени. Как писал портал «Театрал», постановка Яковлева – это откровенный диалог со зрителем, двуплановость сцены, перетекание и смешение пространств романа – завораживают, а зритель оказывается втянут в эту зыбкую полифонию смыслов и голосов. Конец цитаты. За главную роль в спектакле играет Андрей Финягин, известный по сериалам «Раневская», «Девушки с Макаровым» и многим другим. Начало сегодня в 19 часов, билеты еще есть в продаже от 1800 рублей до 6000.
2: Кроме того,
3: завтра труппа театра покажет следственный эксперимент «Преступление и наказание» по Достоевскому. Премьера состоялась в 2024 году. Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», а также вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала» за лучшую режиссуру. История Родиона Раскольникова в спектакле подается как театральное расследование, психологический эксперимент о грани между совестью и свободой. Следственная группа из 10 человек пытается понять, что толкает человека на преступление и возможно ли прощение. Добавлю, что Московский драматический театр имени Гоголя был основан в 1925 году под названием «Передвижной театр драмы и комедии». В 2013 году на базе театра появился Гоголь-центр, который возглавлял режиссер Кирилл Серебренников. Проект просуществовал до 2022 года. Сейчас театр дает предпочтение современной интерпретации классики, поиску неожиданной формы в соединении традиции и инновации. Билеты на завтра также еще есть в продаже от 1500 рублей до 6000.
4: Выставки.
3: Синара-арт. На этой неделе открывается новая выставка «Временные явления». Как сообщается, она посвящена циклическим процессам развития культуры. В основе проекта представление о культуре не как о линейном движении от прошлого к будущему, а как о процессе постоянного преобразования. Выставка символически делится на четыре части – рождение, расцвет, распад и рекомпозиция. И каждый этап процесса и каждая новая система сохраняют следы предыдущие, но организуют их иначе. В экспозицию вошли работы, позволяющие проследить эти переходы от первичных образов и архаических форм к сложным культурным системам. Представлены здесь произведения художников Свердловского, Ленинградского и Московского андеграунда Ильи Кабакова, Оскара Рабина, Александра Бродского, Валерия Дьяченко, Олега Елового и других, а также работы современных художников, как уральских, Екатерины Поединщиковой, Владимира Селезнева, Федора Телкова, так и отечественных, Петра Белого, Ивана Горшкова, Авдея Тыр-Оганьяна и других. Выставка будет работать с 23 сентября до 29 ноября. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем интерактивный канал. Начинается программа «Горожане. Разговор». И в студии ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро, Рита.
5: Всем доброе утро.
0: С возвращением тебя.
5: Спасибо большое.
0: Ну что, обсудим главные новости. Я надеюсь, при участии наших слушателей и зрителей, пишите нам, присылайте ваши комментарии на номер +7 908 909 104.5. В любом удобном, в любом нравящемся вам мессенджере можно нам писать. Ну и также идет трансляция в нашем сообществе ВКонтакте, видеотрансляция. Так что подключайтесь, ставьте лайки, пользуйтесь нашим чатом.
5: Эпиграф. Политолог, директор Международного центра политической экспертизы Евгений Менченко. Это были самые скучные выборы в Госдуму в истории. Ты согласен?
0: Ну, кто я такой, чтобы спорить с самим господином Минченко? Ну, веселого было мало. Тут я соглашусь.
5: А он сказал не веселый или грустный, он сказал скучный. Я не согласна насчет скучных. Было много чего любопытного, и что стоит, и следует обязательно обсудить, в том числе с нашими слушателями и зрителями. Да, в России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, глав регионов, региональных парламентов и муниципальных дум. Так, по цифрам сейчас мы с вами пробежимся из последнего, хотя я уточню, что это предварительные данные.
0: Последние, но не последние.
5: Еще будут, конечно, меняться они, но не принципиально. Итак, итоговая явка по стране. 56% с хвостиком, почти 57%. То есть это больше, чем на выборах в Госдуму. И в 93-м, в 16-м, в 21-м годах. Кстати, на платформе дистанционного электронного голосования явка достигла почти 91%. И Свердловская область здесь на втором месте. Максим, явка на выборах депутатов Госдумы в Свердловской области за 2 часа до закрытия участков 45%, но, может быть, еще что-то изменится. А вот ДЭГ-то это прям второе место, зафиксировали больше 301 тысячи человек.
0: Ну, это логично. Для того, чтобы по ДЭГу проголосовать, надо же заранее зарегистрироваться. Значит, это люди замотивированы, значит, им зачем-то это
5: надо.
0: В нашем
5: регионе,
0: вот высокая явка,
5: Московская область первое место, Свердловская вторая. Итак, в Государственную Думу какие результаты сейчас по партиям с вами пройдемся. Центр избирком обработал на данный момент более 82% протоколов.
0: Да.
5: Итак, кто попадает в Госдуму 9-го созыва? Единая Россия почти 58%, Ну, 57, да, и дальше доли. КПРФ на втором месте, 13%, ну, почти 14%. ЛДПР 8,77%. Новые люди на четвертом месте, это Госдума еще раз, почти 8%. Так вот, главная здесь сенсация и интрига, попадет ли Справедливая Россия в парламент, потому что сейчас, по последним данным, оцените, результат 4,99%. Нужно преодолеть 5-процентный барьер, то есть какой-то несчастный.
0: Слушай, ну еще почти 20% бюллетеней надо досчитать, поэтому, ну давай, давай прогнозами обменяемся. Как считаешь, перепрыгнет? Не допрыгнет? Как ты думаешь?
5: Натянут, перетянут, вытянуть не могут, смогут, смогут.
0: Я
5: смогут,
0: думаю, будет. Я смогут. Думаю, будет 5%. И сколько там у нас? 5 партий в федеральном парламенте так и как будут было, представлены, так и как оставлю. И раньше. Да. Мне так кажется.
5: Посмотрим. Единая Россия лидирует во всех округах Свердловской области на выборах в Государственную Думу. Фамилии вам хорошо известны.
0: Ну, ты имеешь в виду одномандатные округа, те округа, откуда да. по одному человеку избираются.
5: Альшевских, Ковпак, Смирнов, Свалов Алексей, кстати, да. Жанна Рябцева, Зельмхан Муцоев, Сергей Бедонько. В общем, большинство фамилий вам предварительно победили. Вам известны окончательные итоги. Все-таки ЦИК планирует ввести раньше 25 сентября.
0: Да, да, это у нас пятница, да? То есть до пятницы, да. На случай, если где-то что-то надо будет перепроверять, пересчитывать и так далее. Но ты правильно сказала о том, что высокая явка, которая оказалась выше, чем в ряде предыдущих лет, но я скажу, что и за Единую Россию, сколько там, около 57% проголосовало, да, это практически рекорд, было больше ровно один раз. В 2007 году Единая Россия набрала 64%. Так что это второй по результативности показатель за все годы наблюдений за парламентскими выборами.
5: О,
0: вот
5: как.
0: Так.
5: Что у нас с выборами в Свердловское ЗАГС-собрание? ЦИК опубликовал также предварительные итоги голосования и в Свердловской области. Так вот, здесь однозначно все 5 парламентских партий преодолевают проходной барьер.
0: Ну, правда, с запасом, с таким так вот,
5: да,
0: хорошо.
5: Сейчас озвучим, но любопытно, что третье место у нас в ЗАГСО достается новым людям. Во всяком случае, пока новые люди потеснили ЛДПР. Только что мы рассказывали, что в кампании в Госдуму ЛДПР пока занимает третье место. Так вот, как пока предварительно распределяются голоса на данный момент ЗАГС-собрание Свердловской области. Единая Россия 42%. Ну, я сейчас округляю, ну, где-то 43, может быть.
0: Ну, 43, можно да. сказать, да.
5: КПРФ почти 19%. Новолюды 14% с маленьким хвостиком. ЛДПР почти 12%. И Справедливая Россия на последнем месте.
0: Почти 9,5.
5: Так. Ну, такие результаты. И Единая Россия взяла все одномандатные округа в собрании Свердловской области. Из известных, я думаю, что нашим слушателям очень хорошо фамилии, например, в Белоярке Вячеслав Вигнер, в Богдановичском Людмила Бабушкина, в Березовском экс-мэр Березовского Евгений Певцов. Певцова уже не будет в Госдуме, по всей видимости. Экс-мэр Березовского Евгений Песов по Березовскому 5-му. Да, вечная ценность, я смотрю, ну как же, Октябрьский округ Екатеринбурга, Евгений Зяблицев. И возвращаюсь из отпуска, открываю почтовый ящик.
0: Газетка
5: только одна газета,
0: тебя ждала.
5: И там лицо, которое всем
0: знакомое. Мелькнет в толпе знакомое лицо.
5: Кто-то родился при этом человеке, когда этот человек уже избирался во все. Евгений Зяблицев.
0: Да. Много кто.
5: Антон Шипулин, действующий депутат Госдумы, проходит в
0: ЗАГС-собрание
5: Свердловской области по
0: да.
5: Орджоникидзевскому округу. Угу. Ну, я думаю, что весь список я уж не буду зачитывать. Кому интересно, все в интернете вы найдете.
0: Ну, в общем, навскидку, главный итог. Единая Россия одерживает убедительную победу. Конституционное большинство в Госдуме они получат абсолютно точно. Причем с таким большим запасом. Ну и, конечно, значительно прибавили новые люди по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Это касается и Госдумы, и нашего местного Свердловского законодательного собрания. Остальные все просели, но про Справедливую Россию ты сказала. Тут вообще пока непонятно, пройдут в Госдуму или нет. С ЛДПР, наверное, примерно на тех же позициях осталось, что и 5 лет назад. Ну, может быть, чуть-чуть потеряли. Но вот коммунисты у них откусили побольше.
5: Коммунисты откусывают.
0: У них,
5: да,
0: не они.
5: Предсказуемо, конечно. Угу. Большая что, просьба, что большая просьба всем, кто вчера приходил, и позавчера, и позапозавчера, возможно, на избирательные участки. Напишите, пожалуйста, про ваши наблюдения.
0: Как это было?
5: Проходило, да.
0: Что-то
5: детальки,
0: новое,
5: да.
0: Что-то неожиданное.
5: Что-то старое.
0: Что-то милое.
5: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда можно писать. Все мессенджеры наши работают. Под видеотрансляцию ВКонтакте тоже можно присылать сообщения. Из милого, вот, например, в академическом районе заглянул на выборы Человек-паук с колобком. Колобок игрушечный, если что. Человек-паук живой вполне себе.
0: Ну да, человека-колобка довольно затруднительно представить.
5: Да, в 366-й школе, вообще там, как написали наши коллеги с портала Е1, мы нашли здесь, кажется, все. Работающий буфет, музыканта, который играл на клавишах классическую музыку, действующих депутатов Госдумы из Аксу и Вачевых, которые пришли голосовать. Кстати, на секундочку, тот самый клавишник фактически. Вообще-то это Владислав Чепиного, очень известный в Екатеринбурге, как минимум музыкант, который преподает в училище.
0: Пианино специально для него там
5: установили. Работает солистом филармонии. Да, он не первый раз трудится в УИКе. По просьбе председателя, хорошо с ним знакомого, играет классическую музыку.
0: То есть он подрабатывал на УИКе.
5: Мы не знаем, подрабатывал или нет, может, по велению
0: сердца. Ну, работал там, не знаю.
5: Владислав Чепиного.
0: И поиграл в какое-то время на пианино, правильно?
5: Да, прямая речь. Красота. Я являюсь членом участковой избирательной комиссии.
0: Вот, работает, значит.
5: Давно уже, лет 5, я здесь нахожусь, в этом составе. И после расформирования снова включен в этот состав. Мы большие друзья с председателем комиссии. Мне нравится здесь трудиться, так сказать, на благо Родине. Мне очень нравится эта формулировка.
0: Так сказать?
5: Так сказать, на благо Родине. Владислав Чепиного. Кстати, про расформированные комиссии. Некоторые екатеринбуржцы ворчали, потому что внезапно для многих изменили список адресов, где можно проголосовать. И некоторые, особенно пожилые избиратели, расстроились, потому что пришли к одной школе, а там ничего нет. Лишние полчаса нужно было пешком добираться до другой школы. И, например, одна из председателей комиссий, Ксения Ярославцева, рассказала, что ну вот некоторые комиссии были расформированы полностью, удалены из состава, сформированы заново. И вообще-то члены УИКов ходили по домам, оповещали жителей, просто не все им открывали. А многие жители расстраиваются, надо было объявление клеить. А им в ответ так срывают объявление. В общем...
0: А им в ответ 21 век, куча да. интернет-ресурсов, где можно посмотреть расположение вашего избирательного участка. Но, а они все равно что-нибудь возразят?
5: Ну, конечно.
0: Бесконечная
5: история. Про нарушения были сигналы, например, из Среднеуральска, где местные жители жаловались на, по их словам, массовые нарушения на выборах. Вот, например, якобы наблюдатели не допускали к выездному голосованию, не показывали книги избирателей, не давали списки голосующих на дому. Выехала туда Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, и сказала, что там идет внутренняя борьба, как Татьяна Георгиевна выразилась, выходящая за рамки приличия. И рассказала, что она связана не с выборами в Госдуму или ЗАГСу, а с местными выборами. Там некрасивая борьба в муниципальную думу. Вот такая была история.
0: Интриги. Скандалы
5: да.
0: местные, ну, вот, местного местные. Значения.
5: Но у нас в Екатеринбурге, например, многие начали подозревать неладное, когда заметили огромную очередь к избирательному участку в школе на Большакова, 18. Там действительно толпа на десятки метров. И выяснилось, как пишут опять же коллеги портала Е1, это сотрудники 3 уральских заводов. Причем живут, работают, например, работают на Уралмаше, голосуют... почему-то на Большакова, 18. Было там кучно, людно.
0: А в какой день это было? В пятницу?
5: Хороший вопрос.
0: Не указано? Ну, скорее всего, в пятницу. Что-то мне подсказывает. Хотя внезапно очереди скорее образовались и в воскресенье вечером, уже ближе к закрытию избирательных участков. Нет, не у нас, а вот
5: про
0: в Москве, насколько
5: позже.
0: Я понимаю.
5: Чуть позже в Москве.
0: Но я просто к тому, что очереди, видишь, в разное время образовывались, судя по всему, по разным причинам.
5: Совершенно по разным причинам, конечно. Что касается Екатеринбурга, еще был любопытный инцидент. Вечерние ведомости о нем сообщают. О том, что в один из участковых избиркомов Екатеринбурга вызвали полицию, потому что не понравился наблюдатель с яблоком на столе. Направлен был этот наблюдатель кандидатом в Госдуму Виктором Чуприяновым. И он первый день с яблоком на столе сидел. Все было нормально. Второй вроде как тоже. Это микрорайон ЖБИ. Но на третий день вдруг этот фрукт забеспокоил комиссию. И в конце второго дня председатель ВИКа начал делать замечания, а потом на третье около полудня приехала полиция, несколько старших лейтенантов, и наблюдатель предполагает, что фрукт сочли логотипом партии. Агитация, нехорошо. В общем, ничего ему вроде как пока не стали вменять, и сотрудники полиции должны выяснить законность действий. Вот. И, кстати, вдогонку к Яблоку. Пресс-служба Яблока, знаешь, что сообщила? Для многих неожиданная
0: новость. Федерального
5: Яблока? Да, да. Про новости из Новгородской области.
0: Да.
5: Серии «Вы не поверите».
0: Да, там Яблоко Давай. Проходит, по предварительным данным, в Новгородскую областную думу, перепрыгнув 5-процентный барьер. Сколько у них?
5: 6%.
0: 5,67, да. Но это, опять же, предварительные данные, что там будет дальше. Ну и Новгородская область, как нам напоминает РБК, стала единственной вообще в нашей стране, где Яблоко допустили до участия в региональных выборах.
5: Ну, посмотрим, как там будет дальше.
0: Чашка Петри в каком-то смысле.
5: Это да, но если все-таки пройдет Яблоко в ЗАГС собрание Новгородской области, это означает, что партия сможет участвовать в следующих выборах депутатов Госдумы без сбора подписей.
0: Да.
5: Это очень важно.
0: Да.
5: И мы часто об этом говорим, про эти условия, чтобы партию не ликвидировали.
0: Ну, кто-то тут же скажет, ага, именно в этом цель задачи-то и заключалась. Кто-то конспирологический.
5: Ты имеешь в виду, или
0: ну,
5: что?
0: Не обязательно кремлевский проект, что вот, ну, окей,
5: да.
0: пускай. А дальше посмотрим, что с Яблоком делать.
5: Что касается очередей в Москве, на некоторых избирательных участках действительно огромнейшие очереди выстраивались. Люди утверждали, что стояли несколько часов. Выяснилось, что случился сбой системы. Стояли не все, это важно, а те, кто хотел проголосовать по бумажным бюллетеням. И сотрудники избирательных комиссий рассказали, что случился сбой в работе электронной системы. Эта электронная система дает доступ для выдачи бумажных бюллетеней. Бумажных списков избирателей в Москве не составляли. Вот, и сообщили, что что-то случилось, а многие заметили, что-то случилось примерно около полудня, когда оппозиция, в том числе даже некоторая парламентская, призывала избирателей приходить и голосовать. Вот такое совпадение. Потом ближе к 5 вечера вроде как все нормализовалось. И люди стали получать эти бумажные бюллетени.
0: Да.
5: Но о чем мы еще успеем вам рассказать? Что касается нарушений. Несколько было нарушений выявлено, о которых Елла Памфилова говорила. Вот, например, в Сыктывкаре, это Коми, было найдено около 50 бюллетеней, где заранее уже были проставлены отметки за, как многие написали деликатно, одну из партий. Депутат Госдумы, кандидат от КПРФ Олег Михайлов опубликовал видео, где на участке нашли 48 бюллетеней с проставленными отметками «За Единую Россию». Он, в общем, обозначил название партии. Потом председатель избирательной комиссии республики сообщил, что ситуацию проверяют правоохранительные органы. Элла Памфилова тоже подтвердила факт проверки. Сказала, бюллетени изъяты в качестве вещдока. В качестве вещдока. Кстати, в Коме вообще неспокойно. Там на одном из участков даже произошел поджог. Его потушили, этот пожар. И Элла Памфилова сказала эпохальное. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю. Полная безответственность и безмозглость.
0: Угу.
5: Ну, а апофеоз случился все-таки на одном из избирательных участков Сахалина. Об этом сообщает Ямал-Медиа. И вы знаете, здесь пересказывать только портить. Я вам просто прочитаю короткую выдержку из этой заметочки. Наблюдатель от КПРФ вырвала клок волос у заместителя председателя участковой избирательной комиссии в Сахалинской области. После инцидента ее удалили с участка. А что случилось? Это 20 сентября. Случилось во время вскрытия сейфов и выдачи бюллетеней членам комиссии. После повторной просьбы заместителя председателя ВИК Ёжиковой пресечь несогласованные действия, включая съемку, Анисимова схватила Ёжикову за волосы и вырвала клок волос. Цитирует ТАСС, знаешь, кого Эллу Памфилову, это она рассказала.
0: Угу.
5: Удалили наблюдательницу по решению суда. Вот так вот.
0: На самом деле звучит как цитата из рассказа Чехова или, быть может, Зощенко.
5: Мне кажется, что Зощенко. Что-то
0: в этом роде.
5: Зощенко,
0: такие вайбы,
5: Верченко,
0: да?
5: Зощенко, абсолютно.
0: А мне понравилась история с Чукотки, но она, правда, такая более добрая, более милая. Так. И она скорее к теме про явку подходит, чем про какие-то конфликты. Значит, жители Чукотки заставили жителя... Одного, Чукотки, да, заставили вернуться с рыбалки, чтобы обеспечить 100% явку на выборах в его родном
5: селе. Его не хватало,
0: селе.
5: Да?
0: Да, в селе Нишкан проголосовали все избиратели, кроме одного. Выяснилось, что он отправился рыбачить. Но как только Сергей Петрович, вот так его звали, почему-то фамилия как раз тут не приводится, не Ежиков там какой-нибудь. Так вот, как Сергей Петрович узнал, что от него зависит успех всего села, он бросил удочки и прибежал на участок, рассказали в избиркоме. 100% явка была обеспечена тем самым. Причем это произошло еще в пятницу, в первый из трех дней.
5: Прекрасно. Кстати, про этих забавных животных чудесно пишут «Ведомости». Там большая статья с картинками. Заголовок такой: «Гусь, коза, верблюд и кот. С какими животными россияне приходят на участки?» В общем-то, все перечислили. И дальше: «За выборами наблюдают». Смотри, какой смелый заголовок, Максим. «Хвостатые, усатые, рогатые и даже горбатые». И вот, например, семья Очергоряевых из Калмыкии прибыла на избирательный участок номер 13 в Улисте верхом на верблюдах. Собака породы чихуахуа вместе со своей хозяйкой выполняет гражданский долг на избирательном участке в Подмосковье. Там это подписи идут под фотографии.
0: Не расстаются с собачками хозяева.
5: Ой, котов собачьих-то много было. Дальше. В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители добираются до мест голосования на оленьих упряжках. Но здесь уже дело не в том, что какие-то фрики пришли, а это классика, им просто не на чем
0: так,
5: больше.
0: Так же, как верблюды в Калмыкии, судя по всему, это же транспорт.
5: Вот здесь я не знаю. Дальше.
0: Наверное.
5: Четырехмесячный гусь по имени Федор пришел на участок в селе Черный Отрок, это Оренбургская
0: прям
5: область.
0: Пришел, прям сам.
5: От интервью и общения со съемочной группой телекомпании ОРТ пернатый гость отказался. Ну, многие бы отказались,
0: пернатый.
5: Наверное, не только пернатый
0: Ладно,
5: гость.
0: Ладно, хоть гость не избирать.
5: Жительницы Оренбургской области, жительницы пришли голосовать вместе с питомицей, козой по имени Зинаида. Ну ладно, вот на моем екатеринбургском избирательном участке был обнаружен гусь, фотографию мы сейчас вам показываем. Не могла пройти мимо. Утомленный, я бы сказала, до предела гусь. Но нет, не живой, я слушателям объясняю, не зрителям. За куток школы искусств, рядом с комнатой, где шло голосование, там кто-то оставил на стульях большую белую игрушку. Я так грустно поникла. Было эпично. Причем это был вечер воскресенья, когда я пришла голосовать. Там она лежала. Вот так-то.
0: Как интересно и разнообразно. Проходили выборы, а ты говоришь скучно.
5: Возвращаюсь к Минченко. Это не я, это господин Минченко говорит, с которым ты не стал спорить, а я стала спорить. И мы только что во время этого эфира доказали,
0: ой,
5: что
0: не
5: все
0: знаю.
5: Было
0: переубедили
5: очень
0: мы кого-то
5: скучно.
0: Или нет. Да, вот надо все это Минченко рассказать. И посмотреть, что он скажет на это. Но еще раз, это предварительные итоги выборов, голосования, да, какие-то корректировки еще впереди будут, но вряд ли они будут носить принципиальный радикальный характер.
5: После 13.00 итоги выборов, предварительные итоги, конечно, мы обсудим с политологом Алексеем Шабуровым. Так что с темой мы, разумеется, не прощаемся после 13.00 на радиофорум. А сейчас немножечко о других новостях.
0: Да.
5: А давайте перенесемся в солнечный Казахстан. Любопытная инициатива, и не кого-нибудь, а президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает полностью запретить граффити в стране, сообщил во время участия в экологической акции. Хотим, как в Казахстане, представим себе даже не всю Россию, а чтобы в Екатеринбурге исчезли вообще все граффити.
0: Так они и так у нас запрещены.
5: Не все.
0: Если, я подозреваю, и в Казахстане тоже. Ну, понятно, что не все.
5: А
0: речь идет
5: все.
0: Же о незаконных, о том, что можно счесть вандализмом,
5: передают
0: порчей
5: слова
0: фасадов
5: господина
0: зданий.
5: Токаева. Нет. О том, чтобы полностью запретить граффити в стране. Разумеется, там и так есть разнообразные статьи, хулиганство, вандализм, как могут применять, то есть незаконные и так уже запрещены.
0: Ну, окей,
5: речь о том,
0: ладно.
5: Чтобы вообще все вырубить абсолютно. Как вам эта идея, если ее переложить на наш любимый город? А что у нас? У нас разрешены вот из последних свежих новостей школе спортивной, детской, юношеской номер 3 обновили фасадное оформление, и там такое милое граффити появилось с мышами-баскетболистами.
0: Mm-hmm.
5: Мышь, а там просто эта школа имя носит Анатолия Мышкина, и они решили так метафорично переработать мышки, которые напоминают, знаете, тех вредненьких персонажей.
0: А еще...
5: о Кате Леопольде.
0: Да, еще Мышкина напоминают, Анатолия. Это нормально, это правильно. Слушай, ну, не знаю, еще раз, мне кажется, все-таки надо вчитаться повнимательнее, что там конкретно предлагается. Есть у меня ощущение, что...
5: Казахстанские СМИ утрировали?
0: Условные какие-нибудь уличные художники по согласованию с руководителями населенных пунктов вполне смогут рисовать граффити.
5: Не исключено. Хотя я думаю, что этого поддержали инициативу в мэрии Екатеринбурга, потому
0: даже
5: что там
0: так?
5: красный флаг.
0: Поддержали бы?
5: Поддержали бы, конечно.
0: Я думал, уже кто-то поддержал.
5: Красный флаг в виде Даши, которые называют Даша Скотина или Скотина, уж не знаю, они такие оставляют. Даша Скотина, подписи, восходящая звезда стрит-арта, с которой пытаются бороться в администрации Екатеринбурга. Она вообще прославилась граффити с изображением клякс разных форм и размеров. Но она, эта девушка, оставляет граффити в самых разных местах, и это не всем нравится.
0: Mm-hmm. Вот ее-то точно бы взять и запретить, да?
5: Да, ну, во всяком случае, в администрации Екатеринбурга за это ратуют, как mm-hmm. минимум. Ну, еще коротко, 3 минуты у нас с вами осталось на веселое, но для кого-то не очень.
0: Давай.
5: В омском детском садике воспитатели поздравили, как некоторые СМИ написали, омские имитации стриптиза. Мы нашим зрителям это покажем. Дальше прекрасное, опять же, пересказывать только портить, поэтому я процитирую. Аниматор в костюме Артура Пирожкова разделся перед женщинами до красных трусов. Какой ужас. И департамент образования Омской мэрии начал даже проверку по факту этого инцидента. Дело в том, что вы не поверите, что значит аниматор в костюме Артура Пирожкова? Это что-то вроде ростовой куклы. Это очень смешно. Там был какой-то праздник. Воспитательниц усадили на стулья, и этот аниматор танцевал перед ними. Все как надо. А одна из мам возмутилась, сняла видео, передала журналистам. И эта Елена вместе с другими родителями возмутились. Не место такому откровенному поздравлению, сказали разгневанные мамы. В детском садике, видимо, этот аниматор в костюме Артура Пирожкова им не очень понравилось. И эта Елена вот что сказала из Омска. «Я сама педагог, работала в этом учреждении. Когда увидела это, для меня это просто ножом по сердцу было. Я понимаю, что есть корпоративные мероприятия, закрытые где-то в банкетных залах или ресторанах, но не в стенах дошкольного заведения». Вот так вот. В итоге городская администрация, ей ведь больше нечем, видимо, в Омске заняться, все проблемы решены, думает, что сделать с детским садиком, с заведующей, с аниматором,
0: ну, а
5: уже
0: как?
5: Бесполезно что-то думать.
0: Отреагировать-то надо, раз утечка произошла, раз это видео
5: детей
0: разлетелось.
5: Детей там
0: это
5: в зале обсуждали. Не
0: но детей
5: было.
0: Не было, их же увели на сончас, насколько
5: да.
0: я понимаю, на это
5: тихий
0: время.
5: Тихий час был.
0: Так что в этом смысле все нормально. Но облик аморали, понимаешь, вот показали, сняли маски, скинули с себя вот эти воспитательницы. Конечно, сейчас надо с ними воспитательную работу провести. Считают в мэрии.
5: Хорошо,
0: я так
5: что
0: предполагаю.
5: Это ты. Нет, я не думаю, что так в мэрии считают. Им просто делать нечего, им некуда деваться. После того, как небольшая группа очень активных женщин возбудила омскую и уже теперь российскую общественность.
0: Да, ну и давай в финале скажем нашим слушателям, что хорошая погода в Екатеринбурге продержится еще примерно внезапно, да. Бабье лето заканчивается. До четверга приблизительно будет вот такая классная погода, как сейчас, а потом, говорят синоптики, все, налетят ветра, принесут нам прохладу. Так что успеваем, ну, вроде бы даже в следующие выходные еще будет неплохо. Так что ловим лучи уходящего лета, последнее.
5: Наконец-то хорошие новости в нашем эфире. Все на этом. Спасибо за внимание. Максим Путинцев.
0: И Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Всем пока и не переключайтесь.
4: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Ординаторская на 104.5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
6: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. В эфире программа «Ординаторская», в которой мы говорим о нашем здоровье и возможностях современной медицины. Гости и эксперты «Ординаторской» — это всегда врачи с многолетним опытом, профессионалы своего дела. И сегодня мы будем говорить о диагностике. Повод у нас для встречи — это тема компьютерной томографии. И в студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук и заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
6: Вот на самом деле я прямо вот хочу начать с компьютерной томографии, потому что одна из ваших коллег... Не врач-рентгенолог, не врач КТ-диагностики, это тоже диагносты, но, скажем так, с другой стороны. Так вот, я услышала у нее такую фразу. Ну, КТ, ну что КТ? Это 50 оттенков серого. Вот, пожалуйста, как врач КТ-диагностики, возразите относительно информативности, актуальности и вообще-то вот этих самых исследований на компьютерном томографе, которые, ну, как мне кажется, в современном, таком вот нашем условно-пациентском понимании, ну, это такой must-have, если ты идешь куда-то обследоваться и вот что-то выяснять про себя.
7: На самом деле это интересный вопрос. То есть я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Да, то есть это начинается с приема врача-терапевта, где выясняются жалобы, идет какое-то минимальное, ну, либо максимальное обследование руками, прослушивание легких и других дел. И уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, да, там анализ крови, биохимии, биохимии, мочи, ну, всего что угодно. А потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться с, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислять достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Так вот, все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример, например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри пищевод, желудок, толстую кишку и так далее, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее, но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой, она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах, когда применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Это относится и к КТ, например, КТ, и МРТ, и УЗИ. Это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз. Безусловно, есть банальные вещи, но так или иначе, как бы мы не акцентируемся на этом, да, то есть люди вообще сложные создания, они, это не только зубы и волосы, да, то есть там много всего, и, соответственно, болячки могут быть абсолютно разные. И в этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, наверное, еще уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. То есть, вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез, ну, грубо говоря, в 5 секунд, да. А потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. Сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, мы получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза. Так что методика развивается очень активно, ее возможности широкие. Я не могу сказать, вернее, я не хотел бы останавливаться на всем диапазоне возможностей метода, потому что мы, ну, нас этому учат, скажем так, несколько месяцев, да, то есть просто банальные, ну, даже банальный, скажем так, курс лекций по возможностям этого метода занимает, ну, неделю.
8: Хорошо, а если вот все-таки в лучевой диагностике вот посмотреть, ну, опять же, у нас основные методы, которые на слуху, это вот у нас рентген, МРТ и КТ. Вот если в процентном соотношении, то кто из них в лидерах, кто из них там второе, третье места, или каким образом вот они передвигаются? Может быть, в зависимости от области медицины, где-то нужен рентген, а где-то вот без КТ никуда.
7: Ну, безусловно, есть определенная востребованность по модальности, но модальности, это имеется в виду компьютерная томография, МРТ, рентген, вот тут разные модальности, это наш язык такой. Разные методики востребованы в разном проценте случаев. Ну, то есть, если это банальный рентген легких, а когда идет профосмотр, ну, наверное, это почти 99%, да, то есть вот, люди проходят через это, ставится какой-то, проходит какой-то скрининг, и уже после этого человек идет на дообследование, допустим, если что-то нашли, какая-то ненорма. А то же самый скрининг, УЗИ брюшной полости, абсолютно востребованная вещь. А оценка состояния печени, желчного пузыря, почек, например, камешков, например, и так далее. Замечательные методы по УЗИ. А то же самое, например, МРТ. Лучше, чем МРТ, посмотреть головной мозг, спинной мозг, мягкотканные элементы сустава, например, капсулу, мениски, связки. Никто не сможет. УЗИ не сможет, КТ не сможет. Это своя область применения. То же самое по КТ. абсолютно, скажем так, нет возможности лучше посмотреть другими методами костную систему, да, то есть, например, каких-то разрушений, переломов. Это, ну, достоверная методика, это считается золотым стандартом. А то же самое обследование больших зон. Например, онкологические пациенты, которые контролируют свое состояние, у них с очередностью 3 месяца приходится проходить обследование легких и брюшной полости именно на КТ. Потому что эта методика выбора, она позволяет оценить большой объем информации на предмет, ну, возможного утяжеления состояния, либо наоборот, зафиксировать, что то лечение, которое получает пациент, оно эффективно. Поэтому, к сожалению, в процентных соотношениях востребованности методик я не могу сказать. Но все эти методы, которые вы перечислены, они, безусловно, востребованы. Они являются основными, ведущими. И несмотря на то, что, ну, недавно еще говорили, что у нас полностью исчезнет рентгенография, ну, я думаю, что не исчезнет еще лет 20, как минимум.
8: Травматологи рентген не отдадут.
7: Нет,
8: да? Они будут требовать, чтобы рентген оставался. Хорошо. Вот смотрите, опять же, мои скромные познания в области КТ чем ограничиваются? Ну, конечно же, всяческими там сериалами, картинами и прочее. Подбираясь к теме срезов, вот врач КТ-диагностики, вы действительно просматриваете вот это вот количество срезов, сделанных там где-то 32, их же огромное количество, и вы вот каждый изучаете, или компьютер вам какую-то вот уже 3D-модель

0: к рутинной вот этой процедуре оценки данных, ну, действительно, как бы объем информации очень большой. Вы сказали 32-64, ну, там больше, да, иногда сейчас уже там 600 срезов, 512, ну, то есть большой объем. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. То есть за один оборот трубки вокруг тела происходит 32 кадра. Но этих оборотов, их много. И на самом деле для того, чтобы просто отсканировать брюшную полость на современных томографах с разрешением, ну, с толщиной среза, сейчас где-то от 0,5-0,6 миллиметров, мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он очень прецизионный, он очень тонкий. Он после этого аккумулируется на, ну, современных уже компьютерных системах, которые моделируют из этого все, что хочешь. То есть, безусловно, как бы мы делаем плоскостные реконструкции, там, в прямой, в боковой проекции, в косой. Можем простроить сосуд, как бы, по его ходу, то есть по кривой. Сделать 3D-модели, то есть объемные реконструкции, как, например, каких-то костных элементов, сосудов, аорты, ну, других, скажем так, контрастных элементов тела человека, либо, например, посмотреть, как стоит имплант, какой-нибудь другой, ну, введенный в организм инородный предмет, там, осколки, либо еще что-то, ну, не суть важно. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить. То есть, это, ну, например, когда мы смотрим, еще раз говорю, брюшную полость, там мы, безусловно, как бы не останавливаемся на оценке только брюшной полости, почек и поджелудочной железы. То есть, весь набор, который попадает в зону интереса, он подлежит анализу, сравнению с нормой. Если это не норма, то нужно сделать некое суждение, либо, ну, как минимум, обозначить свое сомнение в норме, и чтобы лечащий доктор в дальнейшем как-то это интерпретировал. Вполне возможно, наши сомнения, они накладываются на невысказанные, скажем так, сомнения доктора. Вот. И в конце концов это формирует диагноз, который, возможно, опять же, будет требовать дообследования. МРТ, там, я не знаю, рентгена, либо УЗИ, возвращаясь к прошлому. Так что да, это большой труд, и это требует очень большой усидчивости, знания анатомии, ну, лучше нас, наверное, анатомию знают только патологоанатомы. Вот. Ну.
1: Кто тогда должен выбирать вот этот самый, скажем так, томограф? То есть, когда есть направление, выдается направление. Но есть государственная медицина, и определенные специалисты, выдавая направление, говорят, вот вам туда, в такой-то кабинет, у нас там КТ. Опять же, во времена, так сказать, сферы услуг, человеку хочется лучше, качественнее, точнее, ну, выздоравливать вообще. Это такой вот процесс хочется, чтобы раз, с одного раза, и все сразу получилось. Как выбрать вот этот самый аппарат КТ, 64 среза, 512 срезов?
0: Ну, смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть понятно, что сейчас доступность медицины, к сожалению, она снижается. Соответственно, скажем так, возможность, ну, например, человеку в Алапаевске, Ревде, либо в другом городе, спутнике Екатеринбурга, попасть на прием узкого специалиста, она ограничена. Поэтому зачастую пациенты приезжают к нам, говорят, что у нас нет, например, невролога, у нас нет там гастроэнтеролога, у нас нет еще кого-то, который на самом деле должен давать, ну, некое осознанное и, ну, квалифицированное направление на дообследование. Поэтому люди сталкиваются, ну, один на один, грубо говоря, со своей проблемой и с интернетом. В интернете информации очень много. Соответственно, скажем так, критично воспринять это достаточно сложно. Поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. Например, если взять вот проблему выбора количества срезов на компьютерном томографе. Ну, например, вам говорят, что вот у этого томографа, на котором

0: вы записались, там 32-64 среза. Но это же мало. Есть же вот там, например, 128, 256, там 512. Ну хорошо, дороже там в 2 или 3 раза. Но ведь лучше, наверное. На самом деле это немножко не так. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, органов грудной клетки, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, ну, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, для вас какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. То есть оборот, за один оборот трубы мы получаем, например, грудную клетку. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше. Дозу, которую вы получите, она будет меньше, зачастую в разы. И не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться, он может, ну, просто себя не может он лежать, у него болит просто. И, соответственно, больше там нескольких секунд он не может лежать неподвижно. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решают эту проблему, потому что очень быстро происходит сканирование. Вот. Но во всех остальных ситуациях, рутинных, еще раз повторюсь, выбор томографа 3264, безусловно, справится с задачей, покажет все детали, и сама процедура обойдется значительно дешевле.
1: Но просто потому, что он томограф, он, да, он томограф, решит эту задачу.
0: В принципе, он получает ту же информацию, это те же самые тонкие срезы, это то же самое контрастирование, если оно необходимо. Но он решает свои проблемы. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 500, там, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Ну, это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокая частота сердечных сокращений. Вот в этой ситуации очень важно. Это обследование тяжелых, ну, неотложных пациентов, которые либо в силу потери сознания, либо выраженного болевого синдрома не могут просто пролежать какое-то время неподвижно. Для нас важно, чтобы человек не двигался во время исследования, иначе будут динамические артефакты, и все те важные структуры, которые мы оцениваем, они будут смазаны, и поставить диагноз мы не сможем. Это, безусловно, детство, но в детстве, скажем так, тут свои нюансы. Вот. И, возможно, скажем так, я, ну, так совсем вкратце, под звездочкой, что называется, возможно, это поиск каких-то очень мелких изменений, какая-то мелкие сосуды, например, опять же, какие-то очень маленькие метастазы там и так далее, и так далее. Но это вот дискутабельно, на самом деле, последняя вещь.
1: Хорошо. Я напомню, что в студии программы «Ординаторская» сегодня Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Вот я оттолкнусь от вашего же объяснения, что те самые волшебные, допустим, 512 срезов, они нужны тогда, когда потенциальному пациенту, ему вот физически даже иногда тяжело пролежать в этом самом вот томографе, в этой самой трубе. Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам. КТ как-то не то чтобы опасаются меньше, но как-то и не готовятся в некоторых случаях и считают, что все проще. Ну вот как? Ну вот перед компьютером мы с вами сидим, но вот там примерно то же самое. Давайте про противопоказания.
0: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ – это тоже компьютерная методика, то есть связана с обработкой информации компьютером, да, то есть. Но просто так сложилось, что компьютерная томография, КТ, да, это рентгеновская компьютерная томография, да. А относительно противопоказаний, ну, на самом деле, вот если брать нативные, то есть бесконтрастные исследования, они очень короткие. То есть считается, ну, я на самом деле считаю, и большинство людей считают, что беременных не стоит облучать. Ну, то есть, как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые, ну, могут вылиться в какую-то аномалию развития, либо еще что-то. Поэтому беременных женщин мы не берем рутинно. То есть, есть, конечно, неотложные ситуации. Не дай бог, человек попал, ну, например, в автомобильную травму, да, то есть там множественные переломы и жизнеугрожающее состояние для матери. То есть здесь вопрос стоит не в том, чтобы, извиняюсь за это слово, спасти ребенка, да, но чтобы вот они оба выжили.
1: Ну, вы сопоставляете вред.
0: Да, то есть здесь как бы вот соотношение, либо они живут, либо нет из этой серии. А рутинно нет, безусловно. Что? Ну, пациенты, скажем так, которые не могут вылежать. Ну, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, тоже остеохондроз, например, в острой фазе, когда человека пытаются положить на спину, он говорит, я не могу, я просто не могу, и все. И на этом все заканчивается. Ну, в общем-то, и все, по большому счету. Так-то.
1: По весу, по габаритам ограничения нет?
0: Не, ну, там есть ограничения, да, то есть, ну, это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки мы стараемся беречь оборудование, потому что оно стоит очень больших денег. А, значит, в среднем мы берем все-таки где-то до 130, ну, иногда до 150 килограмм примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента. Это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась. Вот из этой серии.
1: Ну, чтобы она сработала корректно в том
0: корректно,
1: числе.
0: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм. А эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. А, ну, и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата внутривенно. Вот все основные ограничения связаны с ним. Потому что препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, это вот почему мы просим креатинин, это один из анализов биохимических, который показывает состояние почек. И, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. У человека, скажем, в таком состоянии хронической интоксикации находится. Если мы еще раз как бы добавим контрастный препарат, который, еще раз скажу, не точно, но потенциально может воздействовать на них, эта функция еще больше усугубится, соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет, ну, сопряжена с большими рисками для его жизни.
1: Ну, и со стола, по сути, из томографа да. Вы переложите в скорую человека.
0: Да, ну, это не совсем так. Как правило, это все возникает, конечно, не тут же на столе. Это происходит там через день, через два, через неделю, может, через месяц. Но суть в том, что как бы это провоцирующий фактор. И если мы можем этого избежать, опять же, если это не неотложная ситуация, когда никто на это уже не смотрит, мы все-таки просим своих пациентов, чтобы они, ну, ответственно относились к своему здоровью, но и, собственно, не делали какие-то проблемы для клиники, для врачей, которые ими занимаются. Так что основные, еще раз говорю, ограничения – это
1: беременность
0: – это неадекватное состояние, когда человек не может вылежать. И третье – это непереносимость контрастных препаратов по разным причинам. В общем-то, все.
1: В век интернета можно ли назначать подобные исследования, исследования КТ, себе самостоятельно? Вот какие можно, какие нельзя? Почему нужно сначала все-таки сходить к доктору и выяснить, какое же КТ человеку нужно?
0: Вы знаете, на эту тему говорится, вот сколько как бы рентгенология как дисциплина существует, так она и говорится на самом деле. То есть в связи с тем, что человек подвергается рентгеновскому облучению, то, ну, на самом деле, как бы это не то, что совсем плохо-плохо, да, то есть это не значит, что он помрет после нашей процедуры, либо после 10 процедур. А это говорит о том, что как бы это не совсем безразличная процедура. И поэтому все-таки лучше бы вот по-настоящему это делать по поводу и по направлению. Это во-первых. Во-вторых, ну, в связи с, как бы, с большим потоком пациентов, которые сами назначают себе из интернета это все, почитав, как говорится, или поговорив с соседом по лестничной площадке, суть в том, что пациенты, ну, люди, которые, ну, инженеры, ну, просто люди, скажем, не связанные с медициной, они не до конца понимают возможности метода. И зачастую к нам, например, на КТ приходят пациенты и говорят, а давайте мы с вами посмотрим связки коленного сустава на КТ. Он, человек, записался, приехал там из другого города и так далее. Мы говорим, слушайте, а мы их не увидим. Он говорит, как так? Это же замечательный метод. Лучше него же ничего нету. Я говорю, ну, понимаете, вот ограничение метода. Я пытаюсь объяснять ему вот это. Он говорит, да чего вы мне ерунду рассказываете? У меня сосед ходил, как бы у него все хорошо было. Ему перелом колена поставили. Я говорю, так, слушайте, ну, это немножко разные вещи. Поэтому вот для того, чтобы не потерять время, не сделать ненужные исследования, лучше бы все-таки советоваться с доктором. То есть, есть банальные вещи, ну, например, женский либо мужской малый таз. А на КТ, честно говоря, мы его никогда не смотрим. Даже если, например, поставлен, не дай бог, диагноз опухоли яичника или опухоль предстательной железы, компьютерная томография здесь является неким вторичным методом. То есть, вначале это УЗИ, потом это, возможно, МРТ с контрастированием. Третье – это, вероятнее всего, будет биопсия, фьюжн, либо еще какая-то, да, под контролем УЗИ. И уже потом, когда диагноз поставлен, мы делаем компьютерную томографию легких и брюшной полости, чтобы посмотреть, а нет ли у нас распространенности на другие органы. То есть это не только, скажем так, в простате, а, допустим, это в костях, или метастазы в легкие, или в лимфоузлы шеи, ну и так далее. То есть вот для задачи распространенности – это да, это применимо. Но именно постановка диагноза опухоли предстательной железы по КТ невозможно. И вот для того, чтобы... Таких болезней очень много, на самом деле, да, то есть... И поэтому для того, чтобы осознанно и правильно выбрать метод, не потерять деньги, время, ну и, возможно, скажем так, вот тот запас, который у вас есть, потому что иногда при неотложных состояниях нужно действовать прямо сейчас, а не ждать очереди на МРТ, например, да, или там на КТ. Лучше бы все-таки советоваться с доктором, чтобы все это делать. Безусловно, сейчас последние рекомендации, которые вышли в Минздраве там и так далее, там написано, что направление на магниторезонансную томографию не требуется. Ну, да, это не требуется, но это на МРТ. Это методика безопасная, не сопровождающаяся рентгеновским излучением. Его можно делать хоть каждый день. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, по КТ все немножко не так. Мы, безусловно, идем навстречу пациентам, но мы вынуждены терять время в том плане, что у меня поток пациентов, ко мне подходит там регистратор, либо сам пациент, и мы с ним полчаса разбираем его бумажки, как бы, и пытаемся понять, что ему нужно. Вот конкретно для него. Но это
1: то есть
0: неудобно.
1: Не снимки, это направление.
0: Направление, элементарно, меддокументация, конечно. То есть я его расспрашиваю, те же самые его жалобы, какие анализы он сдавал, что у него болит и так далее. Но это не моя задача, на самом деле. Да, это не вопрос диагностики. Это вопрос грамотного обследования перед назначением и выбора диагностического метода. Вот так.
1: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации у нас. Соответственно, флюорография, она делается там, если раньше было раз в два или в три года, то теперь требуется ее делать раз в год. Вот это вот уже, значит, одна галочка там в... Даже у меня вот одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
0: Ну, давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, а используется это все-таки цифровая рентгенография легких, то дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких на цифровом современном рентгеновском аппарате, она несоизмерима с КТ. То есть, условно говоря, это доза в 100, иногда в 1000 раз меньше, нежели чем КТ.
1: Пренебрегаем.
0: Пренебрегаем, на самом деле. А относительно тяжелых методов диагностики, я рассуждаю таким образом. То есть, если обследование сделано по поводу, если есть, скажем так, как сказать-то, когда преобладает цель, смысл задачи.
1: Необходимость.
0: Необходимость, да. То есть тут, честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. Ну, если брать, например, пациента в клинике, постоперационного пациента, да, у которого проведена большая операция на брюшной полости, его вынуждены контролировать на КТ раз в два дня. Почему это делается? Тут не смотрят на дозовую нагрузку, хотя там, безусловно, выбирают низкодозные протоколы, там пытаются, скажем так, сэкономить на протяженности сканирования, чтобы меньше облучать человека. Но тут задача-то немножко другая. Тут диагност и хирург, они смотрят, а человек-то как бы, он выкарабкивается или нужно что-то еще делать? Еще раз его оперировать, искать там абсцессы брюшной полости, их дренировать. Либо все замечательно, и, как говорится, мы идем правильным путем. Либо, опять же, неотложная ситуация по инсульту головного мозга, когда пациент приезжает на скорой в состоянии потери сознания, условно говоря. А ему проводят компьютерную томографию и находят кровь в голове, да? То есть кровоизлияние произошло. Ему провели лечебные процедуры, там еще что-то и так далее. И его с шагом, допустим, опять же, в несколько дней его контролируют, потому что он не может ничего сказать, то есть он никому не кабелен, да, то есть жалобу он не может предъявить. И единственный момент, скажем так, контроля его состояния – это лучевые методы диагностики. Мы ищем что? Прогрессирование гематомы, наличие отека головного мозга, вклинение там и так далее. То есть неотложную ситуацию, которая требует уже каких-то более серьезных методов, а не консервативного введения на препаратах. Поэтому я повторюсь, то есть если задачи и цель обследования, они безусловно важны и тем более жизни угрожающие, то на дозу никто не смотрит. Другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно. Все отделы позвоночника на КТ,
1: вот
0: давайте посмотрим.
1: С языка сняли. Вместо одного отдела позвоночника,
0: да,
1: смотрим
0: мы,
1: все.
0: Мы его спрашиваем, а почему не МРТ? Говорит, а какая разница? Я говорю, ну вот, как бы, давайте сейчас поговорим на эту тему, да, следующие 30 минут.
1: А вот там, не говорит, наш клиент, да, говорят, врачи лучевой диагностики.
0: Мы говорим, вот замечательный кабинет рядышком, три буквы, МРТ. Зачем вам на две буквы, на три лучше? Вот, и,
1: понятно,
0: соответственно, как бы в соседний кабинет его провожаем. То же самое, брюшная полость, легкие и так далее, и так далее. Ну, люди действительно, как бы, после определенного возраста, они начинают более внимательно к себе относиться, и вот под, опять же, этой дудочкой назначают некую избыточные себе вот эти исследования. Ну, одно дело, когда ты делаешь срез здоровья, допустим, вот ты достиг 50 лет и решил, что сейчас я себя обследую, там, сдам все анализы, сделаю такие-то процедуры, чтобы, ну, вот понять, есть у меня какие-то проблемы или нет. Это одно дело. Следующий раз, когда такой человек должен прийти к нам, через 5 лет, вот к нам
1: 51
0: на
1: уже не надо. Вот
0: 51 не нужно. Вот
1: себе,
0: если что-то у вас появилось, первое, что вы делаете, вы берете все наши заключения и идете к своему лечащему врачу. Терапевт, хороший знакомый, там, не знаю, без разницы кто. Но вот и с ним обсуждаете как бы те жалобы, которые есть. И если он вдруг назначен, он скажет, у вас там тяжелая пневмония. Вот сейчас, да, вы кашляете, чихаете, у вас температура 39. То есть у вас все признаки как бы двухсторонней тяжелой пневмонии. Что нужно сделать? Действительно, КТ. Подтвердить это дело. Но если у вас все замечательно, как бы у вас просто кружится голова, зачем делать легкие, брюшную полость и, допустим, я не знаю, голеностопные суставы? Ну, к примеру.
1: Хорошо. Вот, опять же, вы говорите, КТ не всегда и не все может показать. Те же самые там связки коленного сустава. Но КТ и кардиология, то есть суставы, точнее, связки, вот эти вот структуры КТ не показывает. А что же тогда КТ может показать в кардиологии? Почему оно там нашло, скажем так, это вот исследование свое место? И тут как раз мы говорим о том, что большое количество срезов именно в кардиологии может решать очень-очень важные задачи.
0: Знаете, кардиология, ну, она была и остается, наверное, таким одним из золотых гралей на здравоохранение, медицины и так далее.
1: Где-то, да, рядом с магией, да?
0: Ну, на самом деле, это действительно очень важная вещь. Это, учитывая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, это очень важная вещь. Вот, к сожалению, большинство людей имеет проблемы. с определенным возрастом они нарастают. И всегда существовала задача как-то диагностировать, поймать вот эти все причины. То есть там изобретались разные методы. Это там и ЭКГ, и там, не знаю, УЗИ. Потом появились, значит, ангиографы. Это инвазивная методика оценки коронарных артерий, когда проводится специальный катетер через бедренную артерию, через аорту, вниз. То есть она такая инвазивная, на самом деле, зачастую иногда опасная для здоровья. Вот. Другие методики, очень мощные, серьезные вливания как бы были в эту сферу. И когда, получается, в начале 2000-х годов появились вот эти так называемые многосрезовые компьютерные томографы. Многосрезовые – это, вот, ну, грубо говоря, 16 и больше. Вот, примерно так скажем. И вот именно тогда, в 2004 и позже годах, в городе Екатеринбурге появилась возможность сделать КТ-коронарографию. То есть человек не ложился в клинику, он просто приходил амбулаторно. Ему вводился банальный катетер в локтевую вену, вводился контраст, и там буквально за 25 секунд мы получали изображение сердца и коронарных артерий. Это был вау-эффект на самом деле. То есть к нам прибегали все клиницисты города Екатеринбурга, чтобы посмотреть на это все.
1: Это вот как в мультике, да? Вот, это, вот силуэт, ну, человека, и раз-раз-раз, вот вся она сосудистая, ну, да, система,
0: то есть,
1: появлялась.
0: Натурально как бы получилось там вот контрастированные полости сердца. То есть как бы сердце как нарисованное, да, и сосуды вокруг. То есть тогда это было, конечно, совершенно безумно интересно, и глаза открывались. Вот. Но суть в том, что вот у методик, вернее, у томографов 16-32 среза, у них есть определенные ограничения. То есть данные томографы очень сильно зависимы от частоты сердечных сокращений. То есть, безусловно, проведение нормального информативного исследования у пациентов с высоким пульсом, выше 65-70 и так далее, тем более аритмии, это когда есть внеочередные сокращения сердца, оно получалось либо некачественно, либо вообще не получалось. Поэтому мы были завязаны очень сильно как бы на подготовку пациента. И они приходили 2, 3, 4 раза. Они пили таблетки, чтобы снизить пульс, специальные препараты, чтобы максимально уменьшить количество экстрасистол. И несмотря на это, все равно ряд пациентов, ну, просто не получалось. И все. Вот. А сейчас же, когда появились системы 256, 512 и так далее, конечно, это уже совершенно другая как бы картинка, на самом деле. Когда вы имеете возможность получить изображение сердца, коронарных артерий, других сосудов буквально за полсекунды, за полторы секунды, за один оборот трубы, и причем как бы ширина, вернее, длина сканирования порядка 16 сантиметров, то есть за один оборот, не двигая стол, мы целиком сканируем все сердце или весь головной мозг. Это безумие, на самом деле. Это очень быстро. И, соответственно, вот количество артефактов и количество неудавшихся исследований, их, ну, очень мало. Их действительно мало. И вот те пациенты с высоким пульсом, с нестабильным пульсом, они тоже уже попадают к нам, и они имеют возможность обследоваться и поставить, скажем так, оценить состояние коронарных артерий. Основной плюс еще в чем? Безусловно, золотым стандартом остается инвазивная коронарография, про которую рассказывал, когда катетер проводит через бедренную артерию либо лучевую артерию, но не суть важно. То есть такая большая процедура, которая требует госпитализации, наблюдения после в реанимационном подразделении, да, там определенные риски. Это амбулаторная вещь. То есть человек как бы выделил 2 часа времени, приехал до клиники, посидел 15 минут, успокоился. Ему там, грубо говоря, за 10 минут провели исследование, и он поехал по своим делам. Все. Это фантастика.
1: Ну, то есть я просто хочу уточнить, что вот когда мы там, вы же говорите про отделы позвоночника, сканирование или что-то, можно сказать пациенту: не шевелись. Сердцу так не скажешь, оно все равно с определенной частотой сокращается, а если это сбой ритма, то это еще и непредсказуемое в определенной степени. То есть вот она информативность, которую вы получаете как,
0: да,
1: врачи.
0: На самом деле, если мы берем все-таки возможности современных сканеров, еще раз говорю, 512 срезов, а у них основные, скажем так, вот плюсы, которые можно озвучить. Ну, прежде всего, это скорость, про которую я говорил. То есть сканирование занимает меньше секунды, исключает смазывание снимков, если это про сердце, сердцебиение, да, от дыхания, от движения пациентов. Это уже незначимые риски, мы на них не обращаем внимания. Поэтому такие исследования, повторюсь, идеальны для обследования сосудов сердца, для экстренной медицины. Второй плюс большой – это большая зона охвата, повторюсь, 16 сантиметров. Когда компьютерная томография назначалась, посрезовая, толщина среза, она была порядка, допустим, там, 1-2 миллиметра, и все. То есть один срез. Мой учитель Александр Иванович Пивень, он в свое время как бы сравнивал КТ с хлеборезкой. Он говорит, представьте себе, как вы нарезаете батон, раз, два, три. Ну, то есть, примерно так это все работало. Сейчас немножко по-другому, то есть, пациент, он как бы закручивается. Трубка вокруг него по спирали идет, постоянное движение стола и по спирали трубка. То есть, сканирование происходит очень быстро, но при этом как бы критично важна вот эта зона сканирующая. Да? То есть, если, допустим, у томографов 32-64 ширина вот этого зоны сканирования, она где-то порядка 4 сантиметров, то у 512 это уже 16 сантиметров. То есть, я повторюсь, за один оборот трубы мы буквально охватываем всю грудную клетку. Два оборота трубы – это легкая брюшная полость. Это очень быстро. Низкая лучевая нагрузка – третий плюс. Так как исследование очень быстрое, рентгеновское излучение, оно работает очень коротко, поэтому поглощенная доза у пациента тоже очень низкая. То есть, ну, примерно это, ну, на порядке. То есть, условно говоря, это может быть там 36 миллизивертов на брюшной полости на стандартном исследовании и порядка там 6-12 брюшной полости на вот 512. Ну, и последний, наверное, плюс, который я помню, это возможность использования меньшего объема контрастного препарата, который, как я говорил, плохо воздействует на почки, при ангиографических протоколах. То есть, например, наши французские коллеги на одном из вебинаров рассказывали то, что при исследовании сердца они используют 15 мл контрастного вещества. Я скажу так, что в стандарте мы используем 100. Ну, примерно так.
1: Ну, соответственно, это расширяет возможности, в том числе, то есть если мы с вами вот говорили о таких обусловных противопоказаниях, то вот если говорить про частности, опять же, если мы говорим про кардиологию, то вот все вот эти вот кардиологические именно нюансы, они вот немножечко возможности
0: безусловно,
1: расширяют.
0: Это сильно расширяет и охват аудитории, 500. Это уменьшает противопоказания, либо ограничения, скажем так, для метода. Ну, а в принципе, вот если говорить именно вот прицельно про кардиологию, и аппараты экспертного класса типа 512 срезов, это, ну, опять же, КТ-коронарография, то есть это ангиография коронарных артерий, которая позволяет оценить локализацию, степень и протяженность сужения сосудов сердца, уточнить характер строения атеросклеротической бляшки, то есть это может быть, например, кальцинированная бляшка, смешанная бляшка, когда есть элементы чисто холестериновые, кальцинированные, и мягкая бляшка, когда она не кальцинирована. Считается, что вторые и третьи категории, они наиболее опасны. В плане чего? Потому что иногда часть, скажем так, этой бляшки отслаивается, улетает дальше, и происходит острая закупорка просвета сосуда, которая вызывает именно вот тот острый коронарный приступ, с которым очень часто пациенты приезжают. Поэтому характер определения бляшки, вернее, характер бляшки, он важен. Второе, кстати, интересная методика, которая вот чем дальше, тем больше получает, видимо, распространение, это возможность оценки жизнеспособности миокарда. Так называемая КТ-перфузия. Что это такое? То есть, например, мы когда находим сужение просвета сосуда, ну, допустим, 50% или 55%, мы не знаем, а вот действительно ли вот это сужение имеет какое-то клиническое значение? То есть, действительно ли крови не хватает, кислорода не хватает сердцу?
1: То есть, будет инфаркт, не будет инфаркт?
0: Да, и, соответственно, как бы, например, в стрессе, при физической нагрузке какой-то нестандартной, да, вот просто не хватит ресурсов у этой суженной артерии для того, чтобы прокачать, чтобы снабдить сердце на вот этой экстраординарной, скажем так, ситуации. Вот перфузия миокарда, она как раз позволяет посмотреть. Там делается два сканирования в покое, так называемое, и под нагрузкой. Специальный медикаментозный тест, который вводит сердце в некоторый стресс. Оно как бы более интенсивно сокращается, оно больше потребляет кислорода. И мы просто имеем возможность сравнить, есть ли голодание кислородное, недостаток крови, именно на стрессе. То есть мы сравниваем, грубо говоря, покой и норму. И вот это позволяет определить, что да, данная бляшка, она опасна, и нужно производить какие-то действия. Соответственно, это будет стентирование, баллонная дилатация, шунтирование и так далее. Ну, то есть каким-то образом нужно восстановить приток крови к сердечной мышце. Методы разные.
1: Это безусловно. Уже будут кардиологи решать, как да. они эту часть спасают.
0: Ну, эта методика, она на самом деле как бы появилась именно в зоне КТ, появилась недавно. А помимо этого есть много других конкурирующих методов. Но опять же, плюс какой? Это достаточно простая, повторяемая и делающаяся в амбулаторном варианте процедура, которую можно совместить с коронарографией. Да? То есть оценить именно, есть ли стеноз или нет, и после этого сделать еще вот этот тест перфузионный, который позволит оценить состоятельность миокарда и, возможно, в дальнейшем спланировать какие-то лечебные действия.
1: У нас с вами буквально, наверное, 2-2,5 минуты до завершения эфира остается. Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний, которые могут угрожать человеческому здоровью. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, вот это вот там 500 где-то больше – это возможно при ранней диагностике или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже за собой тащим?
0: Ну, давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. То есть мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. В других подразделениях. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для, возможно, более тонких, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография, это, безусловно, скрининг, это, вернее, скажем так, это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, это может быть и, например, молодой человек, да, там 30 лет, 45, у которого, ну, непонятный болевой синдром, да, то есть вот он просто болит в районе сердца. Что это такое? Либо это раннее проявление атеросклероза, метаболический синдром, да, и вот он в 30 лет, условно говоря, уже у него есть бляшки, которые суживают сосуды. И вроде как такого молодого сразу отправлять на инвазивную коронарографию, ну, у большинства кардиологов рука, что называется, не поднимается. И женщины. На самом деле женщины вообще практически не подвержены атеросклерозу. Вот до 50 лет
1: это... Так, вы сейчас часть, так сказать, тех, кто уже собрался на определенную диагностику, сейчас разгоните.
0: Нет, а почему нет? На самом деле, как бы это так и есть. То есть женщины по атеросклерозу, они значительно более защищенные, нежели чем мужчины. Мужчины – это зона риска. Поэтому вот те пациенты, которых они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем, как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом и так далее. А если это, все это не так? Если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз наша методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце. Иди, работай лучше.
1: Ну, то есть, пока картина уже не была явной, не происходила катастрофа.
0: Они уже приезжали с инфарктом миокарда, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, в амбулаторном периоде, спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
1: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
0: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. 512 срезов. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
1: Завершая наш с вами разговор, вот по пунктам, наверное, самое такое, ну, не сказать, что конспект нашей беседы, но что необходимо для КТ-диагностики, даже, наверное, не сами показания перечисляемые, вот как правильно взять, приехать на КТ, опять же, если диалог со своим лечащим доктором состоялся, направление есть, и не останавливаемся мы на этом предварительном этапе, давайте выясним, нужно ли вам КТ вообще.
0: Ну, давайте так, если направление написано, если мы знаем цели и задачи метода, то есть для чего мы приезжаем, в большинстве клиник существует несколько вариантов. Первый, самый удобный для большинства интернет-зависимых людей, это записаться онлайн. Есть такая возможность, безусловно. Личные кабинеты, запись с сайта, все это есть. Второй вариант – колл-центр. Известные телефоны, отзванивайтесь, много людей, нет очередей. Вас всегда выслушают, переключат при необходимости на специалиста, чтобы еще раз определиться, что же вам нужно действительно и как это называется, чтобы не ошибиться. Расскажут подготовку, сориентируют по времени, напишут конкретную дату и так далее, и так далее. Ну, и третий вариант – это когда у вас все-таки есть определенные сомнения, вы приезжаете на консультативный прием в поликлинику, к терапевту, либо, например, к неврологу, либо к гастроэнтерологу, если у вас такая узкая задача, и вместе с ним обсуждаете, что же в этой ситуации правильнее сделать. Я думаю, что грамотные доктора все расскажут правильно, подробно и по полочкам.
1: Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук и заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники здоровья 365, был сегодня в студии Ординаторской. Огромное спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Ординаторская на 104.5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: В Екатеринбург впервые приехал на гастроли Московский драматический театр имени Гоголя. Сегодня и завтра на сцене Дворца молодежи идут два спектакля. Это вечная русская классика из школьной программы в постановке художественного руководителя театра Антона Яковлева. Сегодня в афише «Герой нашего времени». Именно так, со знаком вопроса. В аннотации к спектаклю сообщается, что поэт здесь оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Под руководством таинственного иллюзиониста он проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит весь путь героя нашего времени. Как писал портал «Театрал», постановка Яковлева – это откровенный диалог со зрителем, двуплановость сцены, перетекание и смешение пространств романа – завораживают, а зритель оказывается втянут в эту зыбкую полифонию смыслов и голосов. Конец цитаты. За главную роль в спектакле играет Андрей Финягин, известный по сериалам «Раневская», «Девушки с Макаровым» и многим другим. Начало сегодня в 19 часов, билеты еще есть в продаже от 1800 рублей до 6000.
2: Кроме того,
3: завтра труппа театра покажет следственный эксперимент «Преступление и наказание» по Достоевскому. Премьера состоялась в 2024 году. Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», а также вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала» за лучшую режиссуру. История Родиона Раскольникова в спектакле подается как театральное расследование, психологический эксперимент о грани между совестью и свободой. Следственная группа из 10 человек – пытается понять, что толкает человека на преступление и возможно ли прощение. Добавлю, что Московский драматический театр имени Гоголя был основан в 1925 году под названием «Передвижной театр драмы и комедии». В 2013 году на базе театра появился Гоголь-центр, который возглавлял режиссер Кирилл Серебренников. Проект просуществовал до 2022 года. Сейчас театр дает предпочтение современной интерпретации классики, поиску неожиданной формы в соединении традиции и инновации. Билеты на завтра также еще есть в продаже от 1500 рублей до 6.
2: Выставки.
3: Синара-арт. На этой неделе открывается новая выставка «Временные явления». Как сообщается, она посвящена циклическим процессам развития культуры. В основе проекта представление о культуре не как о линейном движении от прошлого к будущему, а как о процессе постоянного преобразования. Выставка символически делится на 4 части – рождение, расцвет, распад и рекомпозиция. И каждый этап процесса, и каждая новая система сохраняют следы предыдущей, но организуют их иначе. В экспозицию вошли работы, позволяющие проследить эти переходы от первичных образов и архаических форм к сложным культурным системам. Представлены здесь произведения художников Свердловского, Ленинградского и Московского андеграунда, Ильи Кабакова, Оскара Рабина, Александра Бродского, Валерия Дьяченко, Олега Елового и других, а также работы современных художников, как уральских, Екатерины Поединщиковой, Владимира Селезнева, Федора Телкова, так и отечественных, Петра Белого, Ивана Горшкова, Авдея Тыр-Оганьяна и других. Выставка будет работать с 23 сентября до 29 ноября. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
4: БАИК. В переводе с английского «Пекинская корпорация автомобильной индустрии». БАИК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» – это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского Заксобрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги 3-дневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
7: Повтор программы.
2: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
7: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: В студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
10: Привет.
9: И сегодня у нас специальный гость Дмитрий Николаевич Немытых, психиатр-психотерапевт, главный врач Центра клинической психотерапии, кандидат медицинских наук, основатель и преподаватель Международной академии клинической психотерапии. Ух, выговорил. Поскольку мы знакомы, будем на «ты». Да. Сразу приду. Ну и вообще,
0: здравствуйте
9: все.
10: Всем здравствуйте.
9: Да, в психологической сфере, как понимаю, «ты» – это преимущественно.
10: Да,
9: обращение.
10: Но Дима же еще
9: психиатр,
10: и врач.
9: Еще и врач, да. А у врачей как раз на «вы», поэтому
0: да,
9: тут
0: да.
9: надо...
0: Поэтому надо выбирать.
9: Надо выбирать, да. Ну, поскольку, еще раз, знакомы, поэтому мы будем на «ты». Не пугайтесь, врачи, не ругайте нас, в конце концов. Тема сегодня – депрессия или лень? Или депрессия и лень. Как удобно вам воспринимаете эту тему. Депрессия и лень. Чем отличаются? Вот самый простой, наверное, вопрос, с чего стоит начинать рассуждение о депрессии и о лени, потому что понимаем, что депрессия – это такое состояние, когда ничего не хочется. В том числе. Один из симптомов. Правильно?
10: А ничего не хочется почти всем и почти всегда.
9: А это лень.
10: Вот.
9: Вот а где, в общем, в чем разница между обычной ленью, привычной и депрессией?
0: Да. Основное отличие заключается в том, что лень – это психологический процесс, который протекает на фоне нормальной физиологии головного мозга. Соответственно, ленью считается, ну, можно обозначить как ситуацию, когда человек не выбирает ничего делать. А вот при депрессии ситуация совершенно другая. Депрессия возникает и протекает на фоне патологических процессов в головном мозге, основным из которых является снижение выработки нейромедиаторов. Это такие вещества, которые участвуют в передаче нервного импульса. И в силу этого снижение способности нейронов головного мозга, это клетки головного мозга, к образованию новых ассоциативных связей. То есть, вот, собственно, это и принципиальное отличие. Лень – это нормальный психологический процесс, я выбираю ничего не делать, а депрессия – это патологический процесс, когда я не могу, то есть физиологически не могу что-то делать.
9: То есть человек тупит в депрессии?
0: Да,
9: вот
0: да,
9: если так, на простой совершенно язык.
0: Совершенно верно.
9: Лень – это просто не хочу ничего, я могу что-нибудь там подумать, ну, как Обломов, да, полежать, пофантазировать, а депрессия – это когда человек тупит, то есть он не может даже думать.
10: Он не то чтобы, наверное, тупит все-таки, потому что я считаю, что слово «тупит», оно все-таки носит такой негативный оттенок, как будто бы человек тупой. Да? А он не
9: человеку
10: тупой в этот
9: плохо,
10: момент.
9: И он не может
10: вот.
9: Ничего
10: то есть тупит – это типа, что-то я туплю, ну, типа, я что-то не могу соображать. Именно а так. Здесь я не могу. Это какая-то невозможность.
0: Это
10: да?
0: невозможность.
10: То есть
0: невозможность.
10: Нет выбора.
0: Именно так. Депрессия означает отсутствие выбора. Я физиологически не могу думать, не могу двигаться, не могу жить нормальной жизнью.
10: Вот смотри, часто я своим клиентам в депрессии или в преддепрессивном состоянии говорю о том, что себя там, ругать за это нельзя, потому что это примерно как ругать себя, когда ты сломал ногу, что ты не можешь бежать так же, как спринтер. Это,
0: да,
10: это правильно?
0: Это абсолютно верно.
9: Есть статистика, которая говорит в Российской Федерации, что зафиксированных заболеваний оказалось, ну, «Коммерсант» по этому пишет, по крайней мере, почти на 22% выше, чем в 2020 году, в 2024. Сейчас статистики новой нет. А вот с чем это связано? Вот депрессия, диагностика и мода. Может быть, у нас уже есть такой один вопрос, я его зачитаю. Почему за последние, ну, условно, 5 лет на 20% и более такие случаи увеличились?
0: Ну, я считаю, что это прежде всего связано с ситуацией вообще общемировой и с теми процессами, с которыми рядовой гражданин, я имею в виду политическими и
11: общими, общемировыми процессами, экономическими, да. Безусловно, да. Ну, собственно, с той ситуацией, с той средой, в которой рядовой гражданин, рядовой человек вынужден в настоящее время находиться, и, конечно же, адаптироваться к подобным условиям, ну, значительно сложнее, чем, допустим, к условиям, когда более-менее социальная среда благоприятна. Ну и, соответственно, мы точно будем видеть учащение депрессии как вариантов дезадаптации, да, когда психологическая адаптация к сложившимся условиям, к сожалению, не получается у человека.
10: Дим, тогда дополнительный вопрос давай я задам, потому что до этого ты сказал, ну, мы с тобой, да, такие, решили все-таки, что это болезнь, что это как будто, ну, это внутреннее такое биологическое, это в мозгу там это... не формируются нейромедиаторы, да. А как внешняя среда, спросит тебя пациент, влияет на то, что в моем мозгу происходит?
11: Очень часто влияет, потому что запускающим фактором как раз и очень часто являются те психологические проблемы, которые возникают у человека. То есть в данном случае...
10: И они как-то ломают, что ли, мозг?
11: Они приводят мозг в то функциональное состояние, когда он перестает вырабатывать нейромедиаторы. Но очень многие депрессии обусловлены психологически, так называемые психогенные депрессии. Но классический пример – это реакция горя, например. При потере близкого человека кто-то переживает в рамках нормального горя, а кто-то переживает в рамках патологического горя. Это так называют психологи.
10: И уже нарушение.
11: А психиатр в этом случае ставит диагноз расстройства адаптации в виде депрессивной реакции. Совершенно верно.
9: Диагнозы, может, чаще ставить стали? Потому что люди не стесняются теперь депрессии. Депрессия стала
11: возможно,
9: в том числе модой.
11: В том числе возможно. Я бы не сказал, что модой. Скорее, я больше замечаю такие процессы, как дестигматизация. Да? И сейчас действительно нормально искать помощи, когда у тебя депрессия. Поэтому, я думаю, больше не с модой связано, а больше с тем, что такая помощь перестает быть стигматизирована, и это хорошо.
10: Дим, а у тебя есть клиника, да, в которой ты работаешь?
11: Совершенно верно.
10: И скажи, пожалуйста, а ты вот сам замечаешь, что больше, что люди чаще обзывают свое состояние депрессии, то есть, ну, как бы обычную, не знаю, там, выгорание, усталость, утомление называют сразу раз и депрессией. Или действительно вот функциональных депрессий становится больше? Вот у тебя как?
11: Однозначно второй вариант. То есть сейчас и общая грамотность населения, это очень хорошо возрастает. И, допустим, если... брать 10 лет назад мою практику, да, то тогда я постоянно видел людей, которые не понимали, что у них депрессия, их было достаточно трудно убедить в том, что у них депрессия. То сейчас то, с чем обращаются люди, называя депрессией, ну, очень часто является действительно депрессией.
10: То есть они правильно себя диагностируют.
11: Да. Они как бы предварительно диагностируют себя правильно и правильно ищут помощь.
9: Про диагностику как раз хотелось бы спросить. Лень, депрессия и выгорание, еще одно слово у нас тут прозвучало. Утомление. Как провести грань между этими состояниями? Они как бы приводят человека
11: в очень похожее состояние.
10: Вялость
9: определенная.
11: Вернемся к тому, о чем я говорил. Из всех этих процессов психологических только депрессия является патологическим процессом, который сопровождается снижением выработки нейромедиаторов. Соответственно, признаками снижения выработки нейромедиаторов являются определенные клинические симптомы депрессии, по которым или на основании которых врач-психиатр как раз и ставит этот диагноз. Если хотите, я коротко, допустим, точно все назвать не смогу, но хотя бы какие-то основные могу перечислить. Во-первых, это стойкость в снижении настроения. Да? То есть, в принципе, существует... диагностический критерий, которого мы неукоснительно придерживаемся. Настроение должно быть стойко снижено в течение дня, и это снижение должно наблюдаться не менее чем 2 недели. Вот это такой...
10: Это мы так сейчас red флаги так называемые, да?
11: Да, совершенно верно. Именно, да, симптомы, уже... на которые точно стоит обратить внимание и не обманывать себя, думая, что это выгорание, лень или еще что-то.
10: Там,
11: усталость, да, да, совершенно.
9: Как с отоплением, если держится температура определенная на улице некоторое время, то это уже...
10: Включают отопление. Включают.
11: Совершенно надо верно, идти, да. Тут уже обманывать себя не
10: то
11: надо.
10: То есть от двух недель и стойко не только вечером,
11: да,
10: не только утром,
11: да, да, а стойко в течение всего дня.
10: Сегодня.
11: Да, именно так.
10: Так.
11: Второй важный критерий – это то, что мы, врачи-психиатры, называем ангедонией. То есть это неспособность получать удовольствие от тех вещей, которые раньше приносили удовольствие. И я вроде бы обращаюсь к этому, ну, что приносило раньше удовольствие.
10: Покушать,
11: а это меня...
10: посмотреть сериал,
11: самые простые,
10: с друзьями.
11: Погулять, встретиться с друзьями. А того ожидаемого удовольствия я не получаю.
10: Приза нет.
11: Приза, да, вознаграждения не существует.

0: То есть две недели и больше стойкость в течение.
1: Хорошо, мы сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
4: Мы с вами сегодня говорим о компьютерной томографии. Это диагностика, процедура, которая перестала быть экзотикой, вошла в обиход в самых различных ситуациях со здоровьем человека. Но прежде чем говорить о важности КТ и ситуациях, когда вот без этого исследования диагноз не поставить, либо не уточнить, есть спор об информативности КТ. Потому что есть люди, в том числе врачи, которые называют томографию не самой информативной. Вот вы таким скептикам что-то возражаете?
5: Я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Это начинается с приема врача-терапевта, и уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, а потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислять достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример, например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее, но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой. Она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Например, КТ и МРТ и УЗИ – это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз.
4: КТ, компьютерная томография, с момента, когда появилась, как-то развивается? И если да, то в чем вот это развитие выражается? Как понять?
5: В этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. Вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез в 5 секунд. Потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. А сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
6: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым. Для лиц старше 12 лет.
1: В студии Павел Рубцов, психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
0: Еще раз привет.
1: И психиатр, психотерапевт, главный врач Центра клинической психотерапии Дмитрий Немытых. Дмитрий Николаевич, привет.
7: Всем привет.
1: Так вот, обсуждаем мы депрессию и лень, или депрессию и похожие состояния. Как определить, что у вас депрессия, или точнее, как пойти к врачу, чтобы он определил, что у вас депрессия.
0: Вообще,
1: сама диагностика,
0: так,
1: как мы выяснили уже в первой части нашей программы, это не самый лучший вариант, много чего есть. Но это как обычно со всеми медицинскими справочниками, открываешь и находишь у себя все.
0: Угу.
1: Ну, то же самое с депрессией.
0: Ее трое много... водки, не считая,
1: да,
0: собаки.
1: Да, не только.
0: Там они это, классно это показали, по-моему.
1: В общем-то, это и на практике также работает, поскольку у нас информации много. Кстати, вот онлайн-информация о депрессии. Какой можно доверять, какой нельзя? Вот как понять?
7: Я бы...
0: Слушай, так же,

0: любую другую информацию. Абсолютно, вот как можно про историю античную? Вот чему доверять, а чему нет?
1: Читайте телеграм-канал «Догоняй античность», и все будет вам.
0: Вот, читайте телеграм психолога Анны Цоховой и ходите к Дмитрию Немытых на обучающие курсы.
2: Да, это единственная рекомендация, которую можно точно...
0: То есть доверять можно... Так, из того, что мы с вами только что сказали, конкретному специалисту, кому ты доверяешь. Да. А как доверять специалисту? Не знаю. Просто выбирайте.
1: Ну, можно же читать специализированные научные медицинские журналы.
0: Ну, это очень непросто.
1: На разных языках.
2: Это непросто, и нужно обладать определенным профессиональным образованием, чтобы их правильно понимать.
1: Согласен. Согласен. Просто сейчас в доступе-то и они тоже бывают. Угу. Такие нормальные, вполне себе рецензированные.
0: Ну, это такая же боль, как и выбрать психолога, как выбрать психиатра. Вот прямо у нас был отдельный эфир на эту тему. Я еще раз готова его проводить, потому что, ну, никак... Ну, только пробовать.
2: Да.
0: Пробовать, читать отзывы, узнавать.
2: Смотреть,
0: про специалиста.
2: Ли это тебе,
0: да, конкретно специалист тебе подошел, не
2: может
0: подошел.
2: Ли, например, если это касается психиатра, может ли, ну, то есть, вот признаком профессионализма психиатра является умение, во-первых, объяснить цели и задачи лечения, а во-вторых, объяснить, если что-то идет не так, то есть объяснить, что именно идет не так, то есть сказать, какая гипотеза, какая идея у психиатра есть в отношении лечения. Если психиатр с умным видом чего-то назначает и старается вас как можно быстрее проводить из своего кабинета, я бы сказал, что это низкоквалифицированный
0: Слушай,
2: психиатр.
0: Слушай, а вот у меня были вопросы от клиентов. Мне кажется, психиатр очень мало со мной поговорил. Как он понял, что мне надо это назначать?
1: Да по тебе и так видно.
0: Так я не отвечаю. Вот,
2: именно так, потому что для диагностики депрессии это же ведь диагностика, это не психотерапия. Для нее достаточно задать очень правильные точечные вопросы и оценить внешний вид человека. Этому мы учимся, это тоже является профессиональным навыком
0: плюс
2: психиатра.
0: Плюс опыт.
2: Да, совершенно верно. И, по сути дела, сама по времени диагностика депрессии не занимает много времени от беседы, а в большей степени, да, занимает время объяснения необходимости лечения, объяснения плана лечения, объяснения, почему это важно. Вот больше на это тратится
0: ну,
2: время.
0: К слову говоря, тогда за своих коллег скажу про психотерапию, про психиатра. Понятно, а про психотерапевта или психолога, если вам плохо, если вы грустите, если у вас вы считаете депрессия, а психотерапевт говорит, ой, медикаменты это плохо, ты под них подсядешь и все вообще никогда не слезешь. Вот это неквалифицированный психолог.
2: Это означает, что психолог не понимает, то есть вот как психиатры бывают не психотерапевтически ориентированы, то этот психолог не
0: Понимает физиологию болезни.
2: Это
0: вот и все. То есть, если вам психолог сказал, ой, я вообще против медикаментов, значит, этот человек не проходил клиническое образование, ну, там, психиатрическое образование. Вот, ну, я, например, у Дмитрия проходила курс клинической психотерапии, клинической психотерапии, да, и, в общем, я могу сказать, что за свои 20 лет я точно могу тоже определить, что, скорее всего, у него депрессия, и сразу отправлять либо к Дмитрию, либо к коллегам.
2: И почти всегда оказываешься правой.
0: Спасибо.
1: Хорошо. Вопрос, почему я про онлайн задал, потому что есть у нас от Матвея вопрос. В одной популярной статье читал, что депрессия – это уже хроническая. Даже если с этим разобраться со специалистом, то каждый раз человек будет возвращаться снова и снова к этим состояниям при сложностях. Что из этого имеет хоть какое-то научное обоснование? Вот это вот та самая логика.
2: Да.
1: Пошел в интернет, прочитал и задумался.
2: Да. И как бы получил, и сделал неправильные выводы. Именно так. Почему возникают эти неправильные выводы? Дело в том, что наша психика, и, наверное, 21 век – это, пожалуй, такое максимальное столкновение нашей психики с психологическими вредностями. Да? Наверное, не было времени, где бы это было бы как-то не так ярко, как сейчас. И поэтому психика человека, она постоянно подвергается какому-то испытанию. И обратите внимание, что с подавляющим большинством этих испытаний мы вообще-то справляемся.
0: Все еще живем.
2: Мы живем. Мы
1: общаемся.
2: Общаемся.
0: Смеемся.
2: Да, мы функциональны. Согласитесь, да?
0: Да.
2: Однако...
1: Мы, да.
2: Ну и большинство людей, да. И однако... В определенных ситуациях бывает так, что вот эта адаптация нарушается. Учитывая, что огромную стрессонагруженность современной жизни, к сожалению, да, можно сказать, что этих ситуаций бывает, случается чаще. Это можно сравнить, ну, привести вот такой пример. То есть мы идем по улице, да, и спотыкаемся. Ну, что это означает? Это означает, что у нас опорно-двигательный аппарат несовершенен. Что, сделав там много-много тысяч шагов, на каком-то шаге, ну, происходит вот это... Угу. Что-то идет не так. Можно ли сказать, что человек виноват в этом? Можно ли сказать, что он слаб, или что он какой-то не такой, или что у него слабый характер? Ну, конечно же, нет.
0: Угу.
2: И получается, что вот в этот момент, да, иногда психика реагирует на какое-то обстоятельство, на какое-то внешнее обстоятельство депрессивным состоянием. Человек разбирается с этим состоянием, это состояние проходит полностью. Но есть ли гарантия, что он еще раз в жизни, в нашей современной жизни, не споткнется? Дадите ли вы гарантию, что, споткнувшись один раз, вы больше никогда в жизни спотыкаться не будете?
1: С нашими-то тротуарами, ну, конечно.
2: Совершенно верно, да. Ну, вот с нашей текущей жизнью. Ну, конечно же, нет, правда? Но значит ли это, что спотыкание – это хроническая история? Ну, тоже как бы сложно, да, и странно сказать.
1: Повторяется.
2: Ну, это не значит, что оно обязательно будет, правильно?
0: Ну, то есть это не подтверждено физиологически.
2: Конечно.
0: То есть это не то, чтобы как хронический тонзиллит.
2: Это ты не заболел в этот момент хроническим спотыканием, да? У тебя с опорно-двигательным аппаратом все нормально. Но в силу определенного несовершенства его, ты понимаешь, что, наверное, в течение жизни ты будешь спотыкаться. Ну, точнее так, вероятность этого, она никуда не делась. Да?
1: То есть научного обоснования, вообще хроническая депрессия. Тоже часто
2: бывает. Да. Мы сейчас с вами говорили, и вопрос был задан именно про психогенную депрессию, то есть депрессию, которая обусловлена внешними факторами. Действительно, бывают другие совершенно состояния, когда депрессия является, ну, как бы психическим расстройством. Да? Это называется рекуррентная депрессия, когда она обусловлена не внешними психологическими факторами, а внутренними биологическими, которые мы до сих пор еще очень плохо знаем.
1: Возвращающаяся
2: депрессия, совершенно верно. Ну, можно привести очень много примеров великих людей, которые страдали подобными состояниями. Это Хемингуэй, например, это Черчилль, да? Вот у них периодически, вне зависимости от внешних обстоятельств, возникали депрессивные состояния.
0: А это с рождения происходит?
2: Мы очень мало знаем про это. Есть предположение, что да, что это как-то генетически обусловлено, но тем не менее при расшифровке генома человека, да, он расшифрован сейчас, но никакого гена, отвечающего не только за депрессию, а вообще за все психические заболевания, найдено не было.
0: До сих пор.
2: До сих пор. Угу. И мы пытаемся сейчас как-то это осмыслить, а вот как так, что гена нет, а мы подозреваем, что все-таки генетическую природу. Может быть, несколько генов, может быть, разная комбинация генов, может быть, гены за что-то одно, а психологические факторы за что-то другое. Но вот сейчас происходят именно поиски и осмысление вот этого материала.
1: В основе ваших наук психа, душа.
0: Ну, да.
1: Какие гены?
0: Да. Ну, я могу, как мигренозный больной, то есть человек, у которого с 7 лет мигрень, регулярно происходит, и я читаю про это, узнаю, хожу к врачам, и я могу сказать, что у нас поломка дофаминной системы точно это, у мигренозных больных, то есть можно сказать, что депрессия на фоне мигрени, это, ну, такая классическая реакция, то есть это можно сказать, и так как мигрень точно передается по наследству, ну, вот что-то генетическое,
2: что-то
0: в этом
2: генетическое
0: есть точно.
2: В этих депрессиях есть, да, согласен.
1: Хорошо, вот начали говорить, повторяющиеся с детства или нет. Отличается ли депрессия в разных возрастах? Вот есть ли отдельная подростковая депрессия? Потому что Аня говорила, что вот приходят в основном подростки, они уже все знают, они уже в Википедии начитались и говорят, что вот у нас депрессия, пожалуйста, дайте мне таблеточку.
2: Да. Как бы отдельного вида подростковой депрессии не существует, но подростки действительно очень уязвимы к депрессиям, да, у них часто возникают депрессии, у них еще адаптационных психологических механизмов в достаточной степени не развито, и особенностью подростковой депрессии является то, что подросток крайне неохотно рассказывает о своих чувствах и делится своими переживаниями с теми, кого мы называем близким кругом, да, то есть это родители, какие-то еще близкие люди, дедушки, бабушки и так далее. И с гораздо большей охотой и доверием часто относится к тем специалистам, ну, если как бы родители идут ему навстречу и приводят его на консультацию вот к такому специалисту.
0: Ну, к слову говоря, последние годы точно чаще, то есть если раньше родители ко мне приводили подростков, то сейчас подростки приводят ко мне родителей. Угу.
2: Ну, то есть подростки, ну, то есть они встречают просят. Взаимопонимание у
0: да,
2: родителей.
0: Да, они прям просят.
2: Поэтому...
0: Ну и могу так немножко, не знаю, приоткрыть завесу тайны, что мы с тобой, Дима, будем вести такую для психологов да. программу про как раз как это?
2: Подросток в современном мире.
0: Да, подросток в современном мире. Как работать с подростком, да, как отличать, как узнавать, какие
2: подросток
0: у него заболевания или не заболевания, расстройства. В общем, вот про это все мы будем обязательно рассказывать, так что следите за нами, за нашими соцсетями, да, новостями.
1: Про новости. Я когда начал перечислять новости, одна из новостей была в том, что МРТ отличает вроде как теперь депрессию и биполярку. Вот биполярное расстройство, депрессия, почему они в одном предложении соединились?
2: Точно МРТ не позволяет различить и диагностировать эти два патологических состояния, и в целом не позволяет ни то, ни другое диагностировать. Да? То есть в этом смысле МРТ абсолютно не информативный.
0: Можно
2: метод.
0: Я вставлю? И мигрень тоже МРТ.
2: Да. И не только депрессия.
1: Почему депрессия и биполярное расстройство в одном предложении? Как они связаны?
2: Дело в том, что при биполярном расстройстве существуют депрессивные фазы. Mm. И сейчас такой постоянно происходит научный поиск в осмыслении вот этих проблем с целью понять, вот эндогенная депрессия, да, не психогенная.
0: Эндогенная – это которая внутри физиологическая.
2: Совершенно верно. Угу. Не обусловлена психологическими проблемами.
0: То есть ничего не происходит, а физиология
1: что-то
0: страдает.
1: Что-то внутри.
2: Угу. Да, да, да, что-то внутри. Вот это что? Это отдельное заболевание или это разновидность биполярного аффективного расстройства, в котором не выражены противоположные фазы приподнятого настроения, да, мы их называем маниакальными фазами. И вот в этом смысле постоянный такой некий научный поиск, он важен, потому что для лечения вот таких состояний, выбор лечения, да, либо это препараты, которые как бы предназначены для лечения биполярного расстройства, это нормотимики, отдельная группа препаратов, вот какие препараты выбора, да, либо это все-таки антидепрессанты, как препараты выбора для депрессии. Поэтому это такой очень важный научный момент, как бы, что является препаратом выбора для лечения эндогенных депрессий, если мы доказываем, что это часть биполярного аффективного расстройства, то и лечение должно быть, как при биполярном аффективном расстройстве. Если мы доказываем, что это отдельное совершенно заболевание, эндогенная депрессия отдельно от биполярного аффективного, то и лечение, соответственно, будет другое.
0: О, к слову говоря, про медикаменты я очень рада, что теперь антидепрессанты только строго по рецепту врача, потому
2: точно.
0: Что я от тебя в том числе знаю, что их как минимум 4 вида антидепрессантов.
2: 4 группы.
0: 4 группы, да, 4 группы. И если ошибиться, то можно усугубить один из видов депрессии,
2: абсолютно
0: правда?
2: Абсолютно так, да.
0: Поэтому, пожалуйста, сами себе никакими способами не назначайте, не покупайте, вы можете усугубить свою депрессию.
1: Есть мнение, что к антидепрессантам привыкают, что зависимость даже развивается от антидепрессантов, так ли это?
2: Нет, это абсолютный миф. Миф, в частности, сформированный потому, что вот непсихотерапевтически ориентированные психиатры неправильно назначали антидепрессанты. Mm-hmm. Что происходило? При психогенной депрессии, то есть при депрессии, обусловленной психологическими проблемами, человек приходил к психиатру, вот к такому неправильному, да, и психиатр в том числе, например, как бы не рекомендовал ему заниматься психотерапией, либо, как Анна сказала, рекомендовал не заниматься психотерапией. Так тоже, к сожалению, случается. И действительно, человеку антидепрессанты помогали, ему становилось лучше, он психологически никак не менялся, и примерно через год приема антидепрессантов этот психиатр ему рекомендовал отмену антидепрессантов, что абсолютно обусловлено на фоне нормального состояния. Угу. Поскольку человек никак психологически не поменялся, буквально за месяц-два он скатывался в прежнее состояние, угу. приходил снова к психиатру, психиатр говорил, ну ничего страшного, давайте снова вернемся к антидепрессантам, и человек был при этом в ужасе, у меня что, теперь зависимость? Я теперь подсел на препараты, я теперь пожизненно должен их принимать. А психиатр, в общем, часто игнорировал, да, потому что ему вот он не понимает и не знает задачи психотерапии, и он в этот момент говорит: ну, не знаю, ну, что делать.
1: Ну, поешьте,
2: ну надо бы попринимать, совершенно верно.
0: Ну,
2: да?
0: И жизнь такая тяжелая.
2: Ну, жизнь тяжелая, ну, а да, хотите? Совершенно верно. Да? Ну, опять же, хорошо, что вы ко мне будете еще ходить, да, правильно,
0: в общем, тоже.
2: Да, да.
1: У меня этих антидепрессантов.
0: Завались. И давай тогда еще вот про что скажем. Зависимость от антидепрессанта, иногда этот миф формируется, потому что есть так называемая ломка отмены. Так ее называют.
2: Это вот вторая история, второй миф на основании, вторая как бы идея, причина этого мифа. Совершенно верно. Именно так. Антидепрессанты нельзя отменять, ну,
0: внезапно.
1: И самому.
2: Совершенно верно. И самому, да. Угу. Если так произошло, то возникает довольно, оно не опасное для здоровья, но довольно неприятное состояние, которое называется синдромом отмены. Этот синдром отмены есть у огромного количества препаратов, в том числе у препаратов, например, от давления. Если вы принимали препараты от давления, потом их внезапно бросили принимать, у вас на следующий день или еще несколько дней будет высоченное давление. Общеизвестный факт.
0: Угу.
2: Вот. Да. То есть этим препараты, антидепрессанты, никак не уникальны.
0: Ну, то есть очень тяжело. Я встречалась с синдромом отмены у своих пациентов, которые сами почему-то решали их бросать. И, в общем, это очень тяжелое состояние.
2: Да, совершенно
0: очень
2: верно.
0: Тяжелое.
2: Но оно подчеркиваю, оно не уникально для антидепрессантов.
1: Угу. Угу. Но тут же еще культурный миф есть. Богема вся на антидепрессантах. Если мы посмотрим любые вот эти произведения, не знаю, кинематографа, еще чего-нибудь, книжки почитаем, они все сидят на антидепрессантах. И правда, не только на них.
2: Вот, к сожалению, да.
1: Вот тут
2: мне кажется, здесь скорее антидепрессанты как один из видов психоактивных веществ рассматривается в данном случае, поэтому я не думаю, что там оправданное и правильное применение антидепрессантов зачастую.
0: Но тем не менее, то, что сейчас людей больше, которые принимают эти антидепрессанты, это в том числе потому, что антидепрессанты стали качественнее, у них меньше побочных эффектов, и врачи, и психологи, психотерапевты наконец-то узнали, да, что это действительно заболевание, которое нужно лечить, и дестигматизация произошла, или астигматизация, в общем, отсутствие стигматизации, и поэтому, слава богу, что сейчас достаточно много людей на антидепрессантов, главное, чтобы их назначал правильный врач. Значит, что я хочу, так, у нас уже так скоро занавес, да, я все-таки хочу сказать о том, что как бы мы сейчас не разговаривали там или смеялись вот здесь в эфире на эту тему, на тему тяжелую депрессия, я хочу сказать, что когда вам кто-то говорит: у меня депрессия, что бы мы сейчас ни говорили про то, что это гипердиагностика, что самодиагностика, лучше провериться. Это очень тяжело. То есть, что такое депрессия на самом деле по ощущениям? Это когда даже дышать становится тяжело. Это когда не то, чтобы пойти куда-то, встать с кровати, помыться, покушать, поговорить. Это, ну, как будто бы ты всеми сломанными ногами и руками пытаешься там что-то сделать себе. То есть я хочу просто вернуть наших слушателей к тому, что депрессия – это очень тяжелое заболевание, которое ни в коем случае нельзя считать: а, само пройдет, да, просто тебе лень, или да просто побольше работы надо, как говорят. И, к сожалению, у подростков родители часто считают, что они придуриваются, что они просто так это говорят, начитался у меня, и приходят ко мне и говорят: ой, да, он меня попросил привести. А у человека, у подростка правда депрессия, потому что психогенных факторов у подростков сейчас так же много, как и у взрослых. Например, ЕГЭ, ОГЭ, опасности попадения, там, не знаю,
2: сложности в коммуникации,
0: да,
2: в социальном коллективе.
0: Там сложности с родителями, потому что у родителей стресс, и, естественно, внутри семьи стресс, и тревога повышенная, и так далее. То есть у подростков правда депрессия. Они не придумывают. У взрослых правда депрессия. И, пожалуйста, если кто-то из ваших близких говорит, ты знаешь, у меня депрессия, не надо отмахиваться от этого человека, так же, как и если он говорит про суицид. Это миф, что если человек сказал про это, то он этого не сделает. Или если человек говорит, что у него депрессия, то у него не депрессия. Это миф. У него правда может быть очень тяжелое состояние. Пожалуйста, будьте внимательны к себе и к окружающим.
1: Вот, к окружающим. Если у вас в окружении человек с депрессией, ну или вы подразумеваете, а он не верит ни во что, он такой старый, закалки. Нет депрессии, сейчас я отлежусь, сейчас я пойду на работу, и все пройдет. В конце концов, дайте мне чуть-чуть подепрессировать, я потом восстановлюсь. А что делать людям, которые понимают, что все не так просто?
0: Предполагают.
1: Предполагают. Ну, да. Понимают, предполагают. Да.
2: Ну вот здесь необходимо объяснять человеку, но объяснять аргументированно, хотя бы вот на основании тех симптомов, которые мы сегодня говорили,
0: да.
2: Можно приводить данные, что это написано везде, что это симптомы депрессии, и можно предложить такому родственнику самому пройти определенный тест. Это тест Бека, это шкала депрессии и тревоги и депрессии. Их много, они есть в интернете. Вот, которые тоже покажут ему, что у него существует это состояние. Может быть, это будет тем аргументом, которые помогут ему обратиться за помощью.
0: Ну, то есть можно даже ему задавать вопросы. Ну, вот смотри, сколько времени ты уже лежишь, не хочешь вставать там? Две недели, две с половиной недели. Это уже симптом. Там, помнишь, раньше ты любил кататься на лыжах.
2: Да.
0: Что, поехали?
2: Да.
0: Нет, не поедешь. Ну, то есть вы просто ему приводите аргументы, что вот эти симптомы у него и правда есть.
1: То есть не надо поднимать человека с дивана и тащить к психиатру. Ну, так, насильно.
0: Смотря сколько ему лет.
2: Это просто невозможно. Это просто невозможно, потому что для взаимодействия с психиатром человек должен согласиться, то есть должен подписать согласие.
0: Хотя бы чуть-чуть, да.
2: Хотя бы чуть-чуть согласиться.
0: Да. Поговорить,
2: поотвечать. Конечно.
1: А вот тут могут быть не медикаментозные методы, чтобы и подтолкнуть человека все-таки начать задумываться о том, что у него депрессия, и дальше продолжать лечение. И, по крайней мере, может быть, выйти из депрессии. Есть ли способы выходить из депрессии?
0: Расскажи про соблазн к удовольствию.
1: Это как...
0: Не помню, ты просто... Дмитрий говорил, что как можно находиться рядом с депрессивным больным, который вот ничего не хочет делать. И ты, Дима, говорил мне это, что соблазнять к более счастливой жизни.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Показывать, что
2: то есть
0: жизнь...
2: не заставлять человека стать более счастливым, а показывать ему...
1: А танцевать вокруг.
2: Ну,
0: показывать,
2: получать удовольствие. Да.
0: Да, самому получать удовольствие.
1: Принцип,
0: уговорить, мне кажется, можно.
1: Ослик или морковки.
0: Если вы можете уговорить человека, лучше уговорить. А там уже специалист справится. Ну-ка, мне приводят точно людей, которых уговорили прийти. И я могу сказать, что, в общем, достаточно успешно дальше.
2: Специалисту точно сподручнее объяснить человеку и к специалисту больше доверия. То есть взять вот эту помощь от специалиста и подростку, и взрослому гораздо проще.
0: Ну, или хотя бы сказать, слушай, ну давай разок сходим.
1: Взять специалиста, кстати, есть психиатры на дом?
2: Да.
1: Есть.
2: У нас в центре такая услуга существует.
1: То есть можно просто вызвать психиатра, который лучше объяснит.
2: Но
1: я вот
2: именно
1: понимаю,
2: так,
1: что именно у меня так? Родственник в депрессии.
0: Знаете,
1: никуда не хочет идти.
0: Когда у меня была практика в психиатрической больнице, меня впечатлило, я делала обход с врачами, и там врач подходит к женщине в палате и говорит, ну что, как-то? Она говорит, хорошо, что ты делала? Ну вот я ходила. А медсестра говорит, Все она врет, она лежит весь день, не вставала ни разу еще сегодня. И для меня такая была, знаете, боль, что я такая, с ума сойти, то есть человек в депрессии не встает. То есть он, то есть почему на дом-то есть? Они не встают
1: вот
0: с кровати вообще.
1: Да,
0: то есть максимум до туалета, наверное, и то, может, не все. Да.
2: Но,
0: к сожалению, это вот такая боль.
2: Да.
1: Спасибо большое, время у нас закончилось.
0: Ой,
1: не впадайте в депрессию, если думаете,
0: симптомы?
1: Что есть, идите к специалисту, потому что самолечение, конечно, иногда хорошо, но, кажется, не в этом случае. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов, психолог, гештальт-психолог Анна Цоколова и психиатр-психотерапевт Дмитрий Немытых. До свидания, до новых встреч.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: С вами были адекватные люди. Все будет нормально.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
7: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня разбираем выражение «Nike Pro». Если вы его слышите, скорее всего, речь идет не об одежде, хотя изначально термин подразумевал профессиональную линию знаменитого бренда. Первые ролики с тегом Nike Pro завирусились за рубежом в 2023 году. Создатели подчеркивали разницу между новичком и прокачанным спортсменом. Позже термин стали употреблять в ироничном ключе, чтобы высмеять тех, кто использует спортивный стиль для привлечения внимания. Nike Pro. Так в Рунете называют девушек, которые зациклены на внешности, регулярно публикуют в соцсетях свои фото в спортивной форме, как правило, обтягивающей, и это связано не с любовью к спорту, а с погоней за лайками. Но может случиться и так, что смеяться будут уже над теми, кто в комментариях под фото навешивает ярлык. Типичная Nike Pro. Если такое напишет женщина, скажут, да она завидует. Если мужчина, он просто не знает, как еще познакомиться с той, что на фото. Поэтому осторожнее с термином, а то получится, как у Городничего в комедии Гоголя «Ревизор».
9: Чему смеетесь? Над собою смеетесь.
8: Особенно не рекомендуется использовать выражение Nike Pro в адрес настоящей спортсменки. Вдруг она занимается боксом.
3: Не то слово.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Здравствуйте. 5 партий по предварительным данным Центра Сберкома не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». 16-летние подростки из Екатеринбурга получили серьезные сроки за поджог локомотива. Центральный окружной военный суд отправил одного из обвиняемых в колонию на 8 лет. Второго участника поджога осудили на 9 лет общего режима. Об этом пишет портал 66.ru. Сам инцидент произошел в декабре 2024 года на станции Екатеринбург-Сортировочный. За поджог подростки получили криптовалюту на сумму в 91 тысячу. Подростков сотрудники ФСБ задержали при попытке обналичить полученные деньги. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычное гидросооружение отключают в уральской столице 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов, напомню, внесли рекордные ливни июля и августа. Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
3: Внимание! Говорит и пока. рассказывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
4: 16+.
8: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». Предварительные итоги выборов подводим с политологом, главным редактором информационного агентства «Политсовет» Алексеем Шабуровым. Алексей, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Уважаемые слушатели и зрители, конечно, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице «Радиофорум 104,5 ВКонтакте». Пишите туда или на номер +7 908 909 104,5. Если есть что сказать по теме выборов, то, пожалуйста, или задать Алексею вопросы. Это были самые скучные выборы в Госдуму в истории, сказал политолог Евгений Менченко. Согласны с ним?
12: Абсолютно точно. Не знаю, может, в 2007 году еще были скучные выборы, когда была вот кампания «План Путина. Победы России». Там не было одномандатников, там тоже было все более-менее понятно. Но там, правда, «Яблоко» еще участвовало тогда в выборах. По-моему, ну, вот как-то так. Но все равно тогда было все предсказуемо. Вот, а с тех пор, безусловно, там, 11-й, 16-й, 21-й год, каждые выборы с чем-то, как бы, были связаны с какими-то важными вопросами. Там, 11-й год мы все помним, протестный сезон, все такое прочее. 16-й год — это первые выборы были после возвращения одномандатников, были достаточно интересными в этом плане. 21-й год — это появление новых партий, новые люди, там, «За правду», которые к «Справедливой России» присоединились. Ну, в целом, в общем, новая партия прошла в Госдуму. А сейчас очень скучные действительно выборы. Несмотря на, как бы, непростую политическую, экономическую ситуацию, но выборы, в общем, никак не вобрали в себя весь тот сложный комплекс настроений в обществе, на них никак не отразился.
8: А вот об этом позже все-таки поговорим, может быть, даже поспорим, но продолжите фразу. Главный, тем не менее, сюрприз этих выборов.
12: По состоянию на вот 13:05 по Екатеринбургу, 11:05 по Москве, это то, что пока «Справедливая Россия» не проходит в Государственную Думу по партийным спискам. Вот. В реальном, в режиме реального времени будем наблюдать сейчас, что-то изменится, не изменится, но буквально несколько минут назад у них было 4,96% голосов, а чтобы провести список в Думу, нужно 5%. То есть буквально 0,04% им сейчас не хватает. И шансов, что они эти 0,04% доберут, все меньше и меньше, но пока еще остаются. То есть буквально я представляю, насколько сейчас нервные настроения царят там, в центральном штабе «Справедливой России», потому что буквально там, в ближайший час решится их судьба.
8: У вас нет впечатления, что над ними просто издеваются 0,04%?
12: Ну, так проголосовали избиратели.
8: А что ж, такая математика.
12: Так проголосовали
8: избиратели.
12: Но я-то про
8: ваши ощущения я от этой ситуации спросила.
12: Я не думаю, что над ними кто-то специально издевается, но возможно, что в какой-то момент их решили не поддерживать настолько достаточно сильно, чтобы, ну, провести в Госдуму. Решили, ну, не пройдут, помогать
8: объясните,
12: не будем.
8: Объясните, почему? Потому что, казалось бы, они же все такие патриоты.
12: Ну, здесь на самом деле нет какого-то ответа, почему. Вот ни у кого нет, потому что до этого считалось, что, ну, какая-то поддержка в элитах у них есть. Ну, вот как-то растеряли они ее. Может быть, те самые там события 22-23 года, когда «Справедливая Россия» очень сильно любила Евгения Пригожина. Может быть, им это аукнулось. Но это, опять же, какие-то догадки наши мы можем строить. Не знаю, почему они растеряли любовь избирателя, я могу сказать точнее, чем почему они могли потерять какую-то элитную поддержку, потому что, когда там речь идет о каких-то личных взаимоотношениях, да,
8: непредсказуемо абсолютно, да, мы не знаем каких-то деталей.
12: Да, не имея фактов, мы можем только гадать.
8: А что там с любовью, Алексей, избирателей потерянной?
12: Потому что справедливая Россия, она всегда играла роль такого лояльного оппозиционера. Да? Вот мы вроде как бы за Путина, но против правительства. У них в 2016 году была большая-большая кампания. Там, правительство, делай или уходи. Они собирали там подписи за отставку правительства. И это всегда было вот, помимо того, что они на ЖКХ вот, критиковали, там, управляющие компании, бизнес, то сейчас они даже правительство не критиковали, никаких кампаний не было, они критиковали Центробанк. Но честно вам скажу, что избиратели не особо это интересно и волнуют. Кто там критикует? У нас все критикуют Центробанк. И в итоге вот из этих лояльных оппозиционеров остались только вот лояльные, да, на 90% и 10% где-то мы там по каким-то мелким недостаткам кого-то критикуем. И вот эта добавка, которая голосовала за них именно как бы, как, ну, вроде как за каких-то оппозиционеров, особенно это было сильно в 2011 году, но потом эхом сохранялось еще на следующих выборах, вот эту часть избирателей они потеряли, да, они
0: эти
12: ушли.
0: Эти голоса ушли коммунистам?
12: Коммунистам и новым людям, конечно, ушли. Не знаю, в какой пропорции, но, в общем, им ушли. Кто-то, может, на выборы просто не пошел. Но, в общем, то, что за последние годы справедливая Россия слишком ушла в лояльность и не успела потом развернуться и как-то напомнить избирателям, что вообще-то они еще и критикуют власть. Это все потонуло. Все запомнили, что, ну, в общем, это та же самая Единая Россия, может, даже еще более лояльная. Напомним, что в 2024 году они не выдвигали кандидатов в президенты, поддержали Путина, как обычно. И, ну, а что избиратель подумает? Избиратель подумает, ну, а зачем? А социальную повестку типа ЖКХ у них перехватили все, кому не лень. И коммунисты, и ЛДПР очень сильно по ЖКХ усилились в эту кампанию. И они, в общем, размыли вообще все те основания, на которых стояла справедливая Россия.
0: Нашелся ответ на вопрос, так куда же девался по состоянию здоровья официально Сергей Миронов?
12: Ну, он вот вышел в эфир перед выборами буквально там за два дня ролик записал, призвал поддерживать. Был в водолазке, что как бы подтверждает слухи о том, что у него что-то с шеей, возможно, какая-то травма. Ну, видимо, какая-то травма была, он жив-здоров. Ну, вот я слежу, ничего пока не поменялось.
0: Для справедливой России.
12: Да, для справедливой России. Ну, вот что он жив-здоров, ну, в общем, за три недели до выборов он просто исчез. Не появлялся, и, конечно, тут две версии. Или он заранее знал, что все будет не очень хорошо, и сам устранился, либо же, ну, в общем, там просто был какой-то развал внутри партии, какие-то конфликты, которые не дали им вести нормальную кампанию, и вот это все привело к тому, что пока не проходит.
0: Если «Справедливая Россия» не пройдет, «Единая Россия» получит, уже подсчитали коллеги с РБК, до 356 мест в Государственной Думе. Но они в любом случае образуют не просто конституционное большинство там, а самую большую фракцию в истории от 348 мест. Как минимум, такого еще не было.
12: Я не считал еще мандаты. Я дождусь, когда будут окончательные результаты, потому что...
0: А РБК посчитали и списки, и мандаты.
12: Нет, я имею в виду вообще, это все имеет смысл считать после окончания, ну, когда предъявят результаты, потому что там считается не от процентов, а от абсолютного числа голосов.
0: Mm-hmm. А пока ЦИК обработал более 94%.
12: Да, пока абсолютного числа протоколов. Голосов нет, я не буду считать, посчитаю. Ну, смотрите, даже если «Справедливая Россия» набирает там 5-0-1, это, ну, условно, там 14 мандатов. Mm-hmm. Их распределят между там, четырьмя партиями. То есть, ну, это 2-3, максимум 4 мандата дополнительно. То есть, это не так много дает прибавки там, Единой России и другим партиям. Ну, там, понятно, что для новых людей плюс 3 мандата это много и хорошо. Для Единой России плюс 3 мандата это ничего не дает. Поэтому здесь прибавка будет, но не очень большая. То есть успех Единой России, вот если Справедливая Россия там проходит, не проходит, да, тут Единая Россия не сильно теряет и не сильно приобретает. Но понятно, что возможно какие-то лоялисты, которые голосовали за Справедливую Россию, они перешли Единой России. Может быть, были и такие. Потому что, ну, их же не только те, кто поддерживали, те, кто за там, оппозицию, а те, кто лояльны. И, возможно, эти лоялисты сейчас проголосовали за Единую Россию. Такие тоже могут быть.
8: А в 7 одномандатных округах Свердловской области лидируют, собственно, кандидаты от Единой России. Там все те же фамилии. Плюс Алексей Свалов, который проходит.
12: Ну, да, Свалов, все, в общем, да, Альшевских, Жанна Рябцева, Бедонько, Муцоев, Лев Ковпак, вот, и Владимир Смирнов, кстати.
8: Да, Смирнов
12: из
8: тоже,
12: новых,
8: да.
12: Из тех, кто не был в Госдуме представлен. Вообще неудивительно, здесь никаких сюрпризов. Не было ни одного момента, в который могло показаться, что кто-то из них не выиграет выборы. То есть по округам у Единой России все всегда было хорошо. Никто у нас с 2016 года ни разу не проигрывали выборы, и не было причин думать, что кто-то из них проиграет и сейчас, даже те, кто первый раз участвовал в
8: кампании. Что касается предварительных итогов голосования в Свердловской области, все 5 парламентских партий преодолевают проходной барьер, справедливая в том числе.

0: же, часть избирателей, они утащили у яблока, если можно так сказать.
1: Куда денут голубых слонов, скажите мне?
0: Сдуют до следующих выборов, потом надуют снова.
1: Сдайте следующие, в аренду на детские площадки.
0: Следующие выборы у нас здесь через 2 года уже... Немного времени осталось, выборы в городскую думу Екатеринбурга через
1: год. Дождутся, протрубят еще. Кстати, как вы расцениваете то, что наблюдатели от новых людей стали отзывать с ряда участков в Екатеринбурге сами же новые люди?
0: Ну, это некрасиво, я не знаю. Это очень некрасиво. И, в общем, никаких иллюзий насчет партии «Новые люди» быть не должно. И многие за них голосовали просто от безысходности, что называется, потому что
1: Наблюдателей-то отзывать? Вроде как это же ваши наблюдатели. Или там могут быть такие прямо принципиальные люди?
0: Может быть, да. Просто их попросили. Есть возможно, что просто попросили. Позвонили и сказали, отзывайте. И они в том положении, когда они не могут никому возразить. Но если там вы видели наших новых людей, это не те люди, которые могут кому-то что-то возразить. И они, в общем, взяли под козырек и исполнили. Поэтому так же, как они кандидата своего сняли, я уж не знаю, что там было, но, в общем, это было в моем округе, и вот там были вычеркнуты 2 кандидата. Не только кандидат от Яблока у нас в округе был вычеркнут, но и кандидат от новых людей.
1: На секундочку, не по решению суда, не потому что сняли посуду.
0: Кандидат от Яблока сняли по суду, а новые люди сняли просто своего кандидата. Видимо, какой-то там был внутренний конфликт, не знаю уж из-за чего, но, в общем, в итоге кандидат от коммунистов, девушка-женщина, получила прилично, видимо, за счет тех, кто мог бы проголосовать за кандидата или от Яблока, или от новых людей.
1: А еще «Единая Россия» взяла все одномандатные округа в Заксобрание Свердловской области. Многие знакомые фамилии, есть новенькие, предсказуемо Антон Шипулин из Госдумы должен перейти в Заксобрание. Но сейчас я процитирую телеграм-канал «Подливтика 2.0». Занятный прогноз опубликовали коллеги. Действующий глава города Алексей Орлов становится спикером законодательного собрания Свердловской области, а Людмила Бабушкина – Совет Федерации. Имеется в виду, переходит в Совет Федерации. Как вам?
0: Ну, это может случиться, а может не случиться. Ну, потому что можно придумать разные, кто куда уходит, кто куда переходит. А может, Орлов уходит в Совет Федерации, а может, никуда не уходит. Это все гадание на кофейной гуще. Я не думаю, что кто-то там прям делился этими планами. Возможно, даже Орлов до конца сам не знает, куда он уходит. Ему позвонят в ближайшие дни, скажут, что вот есть такое мнение, что вот тебе надо идти туда-то. Я думаю, что все эти планы как-то не разглашаются, иначе бы все пошло в разнос.
1: Ну, по Кировскому же хорошие результаты.
0: Я вот разбивку толком окончательную не видел, поэтому не могу сказать. Почему-то вот
1: Орлов шел по Кировскому.
0: Да, Орлов шел в списке, не по округу. Угу. Чтобы ему получить мандат, нужно, чтобы Кировская территориальная группа получила хороший процент голосов по сравнению с другими группами той же «Единой России». Ну, или чтобы потом кто-то отказался от мандата в пользу Орлова. Там такое тоже возможно. Пока, в общем, ничего из этого не произошло, мы даже не знаем, в общем, какие группы получат мандат. Это все надо сидеть, смотреть, считать.
1: Дождемся подробностей
0: и поговорим. Буквально, я думаю, что несколько дней, может, 2 дня, и уже мы увидим, кто что получил в плане территориальных групп. Я не видел, сколько кировская группа набрала. И там, где вы говорите, кто про это пишет, они тоже не пишут процентов.
1: Да,
0: если бы знали, написали.
1: В целом, что ого-го там,
0: но здесь интересно это проценты увидеть, потому что без них это все, в общем, пустые достаточно разговоры.
1: Давайте так, как оцениваете цифры по явке? Сначала я предлагаю обсудить явку по стране, там сколько, 50, почти 57%, да?
0: Да.
1: Это больше, чем на выборах в Госдуму в 93-м, в 16-м, в 21-м. С чем связано?
0: Ну, вообще у нас, когда компания еще только-только маячила на горизонте, была такая формула 55 на 55. Что вот у нас Кремль, администрация президента хочет 55% явки, и чтобы 55% проголосовали за «Единую Россию». Ну, как водится, на пару процентных пунктов мы перестарались, но

0: получилось 57 на 57. Mm-hmm. В общем, что хотели, то и получили. Потом, правда, говорили, что они что-то снижают. Но, в общем, в итоге выяснилось, что изначальный план никто не отменял. И, в общем, они его выполнили. Поэтому это все показало только то, что у нас очень хорошо управляемая электоральная система и нужных параметров достигают, когда это нужно, когда хотят, когда стараются.
1: С чем связано то, что Свердловская область вышла по результатам активности в ДЭГ, дистанционном электронном голосовании, на второе место по стране после Московской области?
0: Ну, значит, у нас очень активные, продвинутые избиратели, которые умеют пользоваться различными новыми сервисами, потому что, насколько я знаю, там новые люди очень много получили. То есть нельзя сказать, что это все были какие-то подневольные люди, которых заставили вот голосовать за Единую Россию. Иначе бы там у Единой России там было 60%. У нее там так же, как в среднем. Но у новых людей сильно больше. То есть возможно, что людей действительно, бюджетников или там работников государственных организаций, так скажем, мотивировали голосовать электронно. Об этом косвенно свидетельствует всплеск голосования в пятницу утром. То есть как только можно, голосовали, отчитались и все.
1: И пошли.
0: Да, но, видимо,
1: выходные.
0: За, собственно, тем, что, как они голосовали внутри, за этим не было какого-то там жесткого контроля или диктата. И иначе бы у нас не было цифр, так что до 20% новые люди. Да? То есть очевидно, что люди, избиратели, часть избирателей, которые вот такие продвинутые, возможно, молодые, которые действительно хотят голосовать через там смартфон или компьютер, логично, что вот эта продвинутая публика голосовала за новых людей.
1: Кому сыграла на руку высокая активность?
0: Единой России, как увидим, она получила больше. А больше-то никому не...
1: А вот смотрите,
0: не показали,
1: многие протестно ориентированные люди были дезориентированы. Потому что из одного утюга им объясняли, что как раз Единой России выгодна сушка явки. И говорили, вы наоборот, придите на выборы и проголосуйте хотя бы за любую другую партию. Значит, из другого утюга, придя на выборы, вы поддерживаете явку, голосуете за все плохое против всего хорошего. Из третьего утюга, это уже конкретизирую предложение яблочников, приходите и портите бюллетени, как сделал на камеру Николай Рыбаков. Какая стратегия была на самом деле невыгодно Единой России?
0: Я думаю, что у нас политическая система образца 2026 года работает так, что Единой России все выгодно, более или менее. Если бы явка была ниже, я уверен, что меньше бы Единая Россия точно не получила. Может быть, она бы не получила сильно больше, но меньше бы точно не получила. Поэтому здесь вопрос в возможности как-то существенно повлиять на результаты выборов, наверное, для каких-то там людей, которые придерживаются оппозиционных взглядов, он так уж сильно не стоял. Вопрос в том, чтобы выразить свою политическую волю, чтобы принять участие вот в какой-то вот легальной политической деятельности. Да, и в этом плане, конечно, лучше было на выборы ходить. Поэтому, кто знает, вы сейчас не узнаете, что если была ниже явка, у них было 65% у Единой России или 70%, вы не узнаете. Но вышло так, как вышло.
1: Вы ходили на выборы?
0: Я ходил на выборы.
1: Я ходила на выборы, это правда. А вы ходили на выборы, спрашиваем мы, наших слушателей и зрителей, +7 908 909 1045, или сюда, или под видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте, страница Радиофорум 104.5. Когда мы говорили про сюрпризы, мы говорили про справедливую Россию, но не сказали про партию «Яблоко», которая, по предварительным данным, проходит в областную думу Новгородской области. Единственный регион, где их не сняли с выборов. Это что за заповедник такой чудесный?
0: По-моему, их там не было. То есть они вот с нуля туда проходят. Не знаю, почему их там не сняли, но теперь, конечно, очень много будет разговоров и рассуждений, и спекуляций на тему того, что если бы их не сняли в других регионах, они также могли бы там пройти. И здесь...
1: Но Рыбаков сказал, что яблоко заняло бы второе место на выборах Госдумы.
0: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Оно и в Новгородской области не заняло второе место. Оно 6% получило. 6%. Там четвертое, там пятое место. Но, тем не менее, действительно прошло. И можно только гадать, да, что в каких-то регионах, типа Свердловской области или Томской области, они, наверное, могли бы те же самые 6% зацепить где-то. Или в Санкт-Петербурге, или Псковской области, тем более, где они гораздо более популярны, и они там были представлены.
1: Но я сейчас даже не про это, что было бы, если... Нет, бог с этим. Я про то, что почему им там дали не просто выбираться, но еще и выбраться.
0: Я не могу ответить на этот вопрос, почему именно в Новгородской области их не сняли с выборов. Я не знаю, наверное, посчитали, что ничего им не светит. Не могу сказать.
1: А может быть, это какая-то договоренность? Я исключительно сейчас конспирологические какие-то теории.
0: Договоренность кого с кем?
1: Да, да. Чтобы не ликвидировали потом партию, чтобы была возможность
0: оставить. Так их ликвидируют все равно. Это же не зависит от этого. Здесь есть разные два процесса. Первый процесс – это так называемая парламентская льгота, когда партия, которая представлена хотя бы в одном законодательном собрании, она получает парламентскую льготу и может без сбора подписей участвовать в выборах в Госдуму. И действительно, Яблоко себе на ближайшие 5 лет получило эту парламентскую льготу, и в следующих выборах, которые будут, получается, у нас в 2031 году, Яблоко бы могло участвовать без сбора подписей. Это вот закрыли.
1: Так.
0: Второй вопрос. Что партия, которая не участвует в достаточном количестве региональных выборов за 7 лет, а там что-то типа 20, я сейчас цифру не помню, 18,
1: ну, то есть одного 19. Региона недостаточно для
0: одного
1: этого.
0: Региона, даже если вы там провели депутата, одного региона недостаточно. У вас должно быть там 15-20 регионов, где вы просто поучаствовали в выборах. То есть на момент дня голосования вы были в бюллетене. Не просто выдвинулись, а были в бюллетене. И сейчас, по итогам этой кампании, они к себе в эту копилку только... одни выборы добавили. И у них не хватает. Если они в следующем году там в 10 регионах, я условно говорю в 10, но примерно, я думаю, порядок такой, не поучаствуют, то их ликвидируют в 28-м году, и воспользоваться своей льготой в 31-м году они не смогут, потому что будут ликвидированы.
1: Но вот. Теоретически еще есть возможность для того, чтобы поучаствовать
0: следующий
1: и остаться.
0: Год, следующий год у них еще есть, да. Но их также по тем же самым основаниям могут со всех выборов снять. Что поменяется-то?
1: По вашим наблюдениям, за ходом этих выборов, в конце концов, вы ножками дошли до одного из избирательных участков, той самой карнавализации, которая бывает каждые выборы, в этом году было меньше?
0: Я не видел вообще никакой карнавализации. Я видел какие-то новости. Там
1: Человек-паук с
0: Колобком. Человек-паук, да. Еще, но не было ни лотерей, ни каких-то раздачи продуктовых карточек, ни там викторин, ни раздачи медалей.
1: Нет, ну это другое. Я говорю про карнавализацию, когда приходят разнообразные фрики, и то, что все-таки, мне кажется, перестало поощряться. Но было. Вот я посмотрела, акулы с паспортами в Омской области, мышата, Митя и Мотя. Знаете, кто такие мышата, Митя и Мотя?
0: Понятно.
1: Вот я не знала. Оказывается, вот мультфильм о коте Леопольде, их так звали.
0: Надо же. Ну, вот может быть, но действительно в этом году этого было существенно меньше, чем...
1: Псковская область, русские ратники из клуба исторической реконструкции пришли.
0: Чем на выборах президента.
1: Да.
0: Вот, ну, на выборах президента действительно нужна была большая явка. Сейчас большая явка была не нужна, никакого желания там привлекать лишнее внимание к выборам не было, это было заметно, да. Не было даже каких-то скандалов по поводу того, что там заставляют, сгоняют на участки.
1: Ну, сгоняют, не сгоняют. У нас в Екатеринбурге огромную очередь заметили к школе на Большакова. Школа номер 62. И корреспондент Я-1 рассказала, что это сотрудники 3 уральских заводов. Причем говорили-то про то, что в Орджоникидзевском районе находится Эльмаш, Уралмаш и так далее. Вот оттуда, ребята. Ну, а что дают такие открепления от своих участков по просьбе руководства, даже если эти просьбы были? Что это кардинально меняет?
0: Я вам скажу, это дает прирост процента списку «Единой России» в конкретной территории, и депутаты, которые идут по списку, повышают свои шансы на то, чтобы избраться. То есть вот в 2021 году там был скандал, что якобы избиратели из Чкаловского района возили в Ленинский. И они голосовали в Ленинском, и в итоге в Чкаловском районе не прошел тогда Савельев, депутат. Вот, и победил тогда коммунист. И считается, что вот из-за этого, из-за того, что возили в другой район. Поэтому внутри видовая конкуренция «Единой России» вот с этим может быть связана.
1: Кстати, про очереди. Другая интрига случилась. Но в Москве на некоторых избирательных участках многочасовые очереди за бумажными бюллетенями выстраивались, потому что случился сбой электронной системы, по которой, собственно, возможен этот доступ для выдачи бюллетеней. Бумажных списков избирателей в Москве не составляли. Но и есть теория, во всяком случае, вообще несколько версий по этому поводу, что случилось. И вот есть такая версия из телеграм-каналов, например, некоторых. Это такой факап с организацией голосования в Москве, намеренный саботаж, я цитирую, и удар по перспективам Собянина пересесть в кресло премьер-министра. Типа, какой из тебя премьер, если даже выборы нормально организовать не можешь? Писали в этих наших неблагонадежных интернетах.
0: Я абсолютно не верю в то, что Собянин может стать премьер-министром. Это, мне кажется, это ерунда. Мог бы, стал бы уже. В общем, у него часики, что называется, тикают, и времени для продолжения политической карьеры у него уже нет. Ему почти 70 лет. Он не станет премьер-министром. Но действительно в Москве что-то перемудрили.
1: Там даже были сбои в ДЭК, Рыла Памфилова об этом говорила.
0: У них вообще своя система. ДЭК у них приходит не на госуслугах, а на своем портале МОС.ру. У них там электронное голосование на самих участках. То есть по умолчанию каждый голосует как бы в электронном терминале. Непонятно, что Москва очень-очень хочет показать хорошие результаты выборов. В любом случае, вне зависимости от того, что там Собянин, например, не премьер, но, в общем, перестарались, видимо, перемудрили, а может, где-то реально хотели каких-то людей запутать и не пустить на участки.
1: Ну, потому что кто-то писал, что с 12 часов дня это началось якобы. Но любопытно, что насчет сбоев уже в ДЭК. Элла Памфилова обвинила некого, неназванного, фамилия не названа была, представителя системной партии в попытке вмешаться в работу ДЭК, вот, что он сам ввел, это я цитирую Эллу Памфилову по ТАСС, сознательно вредоносную программу в систему ДЭК, чтобы остановить ее работу. Я
0: понятия не имею вообще, кто у нас системная партия. Я знаю, что коммунисты всегда призывали не голосовать через ДЭК. Справедливая Россия раньше тоже, но в этот раз Справедливая Россия за ДЭК стала. Новые люди не против ДЭК были, и все остальные вроде тоже.
1: А любопытная еще новость случилась в Коми. На избирательном участке в Сыктывкаре были найдены примерно полсотни бюллетеней, на которых уже заранее были проставлены отметки за по утверждению одного из кандидатов из КПРФ, он Олег Михайлов, якобы за «Единую Россию». И ТАСС, опять же, цитирует по этому поводу Эллу Памфилову, которая утверждает, что есть основания полагать, что случай с сбросом бюллетеней в Коми был намеренной провокацией.
0: Конечно. У нас никогда члены избирательных комиссий не вбрасывают бюллетени. Никогда такого не было. Поэтому это все провокации.
1: Давайте резюмировать уже скоро финал программы. Что, как вы считаете, изменится после прошедших выборов?
0: Ничего. Задача этих выборов состояла в том, чтобы ничего не изменилось. Реально. Выборы вот проводились именно с этой установкой. Чтобы, в общем, все было нормально. И зачем что-то менять, если все было нормально? Выборы проводились исключительно для того, чтобы ничего не поменялось. И в этом плане они своего, по-видимому, добились. То есть выборы проводились так, чтобы, в общем, стабильность была. Может быть, да, «Единая Россия» чуть-чуть там на какие-то там десятку мандатов улучшила результат, но это не меняет картину. В общем, конфигурация остается той же. Сейчас вот на 0,01% «Справедливой России» подросло, кстати. 4,97%. Так что кто знает. Но в целом ничего не изменится.
1: От Пауля Зиберта, нашего постоянного слушателя, вопрос. Ждем дальнейших изменений Конституции?
0: Я думаю, что да.
1: Каких?
0: Понятия не имею, но я думаю, что на районе там, 30-31 года вполне может что-то поменяться.
1: Ну, хотя бы вектор. О чем речь-то может идти?
0: Ну, опять же, усиление президентской власти, еще что-нибудь такое. Я думаю, что пока очень сложно загадывать, но если все идет так, как идет, я не удивлюсь, если там условно в 32-м году нам предложат какие-то новые поправки. Почему нет? А может и раньше.
1: Попробуем дожить. Спасибо большое. В программе «Радиофорум говорит и показывает» политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. До свидания.
0: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
4: Мы с вами сегодня говорим о компьютерной томографии. Это диагностика, процедура, которая перестала быть экзотикой, вошла в обиход в самых различных ситуациях со здоровьем человека. Но прежде чем говорить о важности КТ и ситуациях, когда вот без этого исследования диагноз не поставить, либо не уточнить, есть спор об информативности КТ. Потому что есть люди, в том числе врачи, которые называют томографию не самой информативной. Вот вы таким скептикам что-то возражаете?
5: Я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Это начинается с приема врача-терапевта, и уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, а потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислить достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример. Например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее. Но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой, она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Например, КТ и МРТ и УЗИ – это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз.
4: КТ, компьютерная томография, с момента, когда появилась, как-то развивается? И если да, то в чем вот это развитие выражается? Как понять?
5: В этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. Вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез в 5 секунд. Потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались все секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. А сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. ПАКС Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете Радио Форум. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Сегодня утром произошло ДТП на Ленино-Восточной. Ну, кстати, это же ДТП, я правильно понимаю? Там, судя по всему, человек попал под трамвай. Правильно?
7: Конечно.
6: Дорожно-транспортный.
7: ДТП,
6: да. Да. По данным Е1, эта девушка, ей стало плохо, и она угодила под второй вагон двухвагонного состава. Я ехал мимо, как раз вот это все видел, ну, без подробностей, что называется. Было видно, что произошло нечто серьезное, потому что стояли трамваи, на месте было несколько экипажей полиции, скорая, пожарные. Ну, в общем-то, стало понятно, что, судя по всему, кто-то попал под трамвай. Ну, вот так оно, видимо, и есть. Ну, в общем, жуткая совершенно история. Еще раз, подробностей нет, но вот, к сожалению, такое тоже бывает. Такое тоже бывает.
7: Ну да, ну да. Но все-таки трамвай, как и любой автомобиль, это источник повышенной опасности. И здесь вот в очередной раз этому подтверждение есть как раз.
6: Да, и говорить о том, что надо соблюдать безопасность, наверное, бессмысленно и бесполезно. Все это понимают. Но вот если плохо стало, уж я не знаю, там голова закружилась,
7: ну, да,
6: не потеряла. Тогда действительно можно угодить и под колеса. И там, конечно, последствия могут быть самыми-самыми тяжелыми. Ну, тема, за которой мы наблюдаем и будем продолжать наблюдать, что с топливом происходит на АЗС. Ну, должен сказать, что в Свердловской области и по моим наблюдениям, и судя по наблюдением специализированных сообществ, скажем так, в соцсетях, в целом все спокойно. На большинстве заправок бензин есть, очередей нет. Если они есть, то крайне небольшие. Естественно, бензин не на всех заправках, но на большей части он присутствует. Ну, в общем, это такая текущая история. Продолжаем наблюдение, правильно? Но от региона к региону ситуация, конечно, разная. Правильно, Максим?
7: Ну, конечно, да. Она и в первую волну топливного кризиса была разная совершенно. Там Забайкальский край особенно отличался отсутствием топлива на заправках. Да? Вот и, как мы видим, так локально все это происходит. Так иногда даже в соседних областях абсолютно разная ситуация. Хотя, казалось бы, там, да, расстояние не очень большое между там теми же субъектами федерации.
6: Ну, как в Перми, ну, как в Челябинске, как в Тюмени, я лично не знаю, честно говоря. Может, кто-то из слушателей в курсе подскажет нам. Лучше, чем у нас, хуже, чем у нас.
7: Да, но мы в этой ситуации можем только наблюдать, потому что как-то активно повлиять на данные процессы отсутствия или наличия бензина мы с вами уж точно не можем.
6: Это правда. Помните историю про женщину с пистолетом на заправке в Екатеринбурге? Помнишь, Максим? И даже, ну, в нашем телеграм-канале мы эту знаменитую фотографию постили и писали об этом. Так вот, есть развитие темы, продолжение. Она избежала наказания. Причем вот всяческого наказания. На гражданку составили протокол за мелкое хулиганство, но в суд его не передали. Вместо этого с женщиной провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в общественных местах, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он напомнил, что в момент инцидента женщина держала в руках не боевой пистолет. Какой, какой, не знаю, это был муляж или это был газовый пистолет или еще что-нибудь в этом роде, ну не знаю. Что мы скажем об этом, Максим? Это, ну, это, слушай, прецедент или думаю, такое все сплошь и рядом бывает, когда там протокол составили, в суд не передали?
7: Нет, плохо рядом такого не бывает, конечно, да, но единичные истории, они такие случаются. Дело в том, что по хулиганке еще же штраф предусмотрен, не только административный арест, и та же самая полиция может этот протокол рассмотреть, выписать штраф.
6: То есть, когда мы говорим, что избежало наказание, то, может быть, все-таки не совсем. Штраф здесь, ну, вполне,
7: смотри, а еще,
6: может
7: еще есть, у полиции, в соответствии с нашим законодательством, такой инструмент, как признание деяния малозначительным. Да, это когда ты совершил какое-либо правонарушение, вот, ну, формально это правонарушение, действительно, никаких последствий не было, там человек осознал вину, возможно, впервые привлекался к ответственности, то есть суд, либо должностное лицо, вот полиция в данном случае, да, орган, имеет право признать деяние малозначительным. И когда деяние признают малозначительным, тогда постановление выносится, ты признаешься виновным, но орган, полиция ограничивается устным замечанием, как сказано в законе. То есть такие ситуации бывают, но по малозначительности, вот если мы возьмем там судебную практику, да, особенно московскую практику, очень часто по малозначительности отменяют штрафы за неоплату парковки. На парковку на оплату дается 5 минут, там водитель не успевает и оплачивает на 6-й, там, на 7-й минуте, да. Совершенно понятно, что там ущерб никакой не был нанесен.
6: Ну и умысла не было, вот, судя по всему, да.
7: Такое деяние малозначительным признают. Вот, и именно поэтому я и удивлялся, когда мы обсуждали, что в Екатеринбурге там человек тоже чуть-чуть опоздал, да, и его взяли и оштрафовали на 3000 рублей. И суд оставил в силе это решение, и я тогда вот очень всему этому удивлялся, поскольку, ну, действительно, если человек оплатил, да, вот один из немногих, кто оплатил, а вы взяли его еще и наказывали.
6: Слушай, ну не оплата парковки — это одно, а размахивание пистолетом, пусть и настоящим, в скоплении людей, в очереди, где, в общем-то, все напряжены, да, это как будто бы все-таки другое.
7: Ну,
6: хотя, наверное, я согласен,
7: так
6: здесь, может быть, действительно имеет смысл ограничиться беседой. Беседа же была проведена. Ей, наверное, объяснили, что так вести себя не надо. Она, наверное, сказала, что она больше так не будет. Ладно. В общем...
7: Не всегда надо наказывать, иногда можно и не наказывать, когда закон тем более позволяет это сделать.
6: Ну да, но фотография, конечно, эпичная была, и в связи с этим потом куча всяких интернет-приколов появилась.
7: Ситуация была какая, да, вот, ну, все напряжены, действительно, нет топлива, ты стоишь в очереди, а там, я так понимаю, в этой истории кто-то захотел залезть без очереди на автомобиль, да, вот, и эта женщина взяла вот какой-то там имеющийся макет пистолета, будем ее так называть, и пошла разбираться, восстанавливать справедливость.
6: Ну, не факт, что она пошла разбираться или восстанавливать справедливость. Ну, просто вот, возможно, это ей придало уверенности какой-то. Что ее в очереди может, никто не сдвинет с ее места. Или дадут ей заправить ее канистры или еще что-нибудь в этом роде. Ну, ладно. Тут, в общем-то, предполагать можно до бесконечности. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы, ваши комментарии присылайте. Вот Сергей поделился наблюдением. В выходные ездили в Катав-Ивановск Челябинской области через Месегутово. Знаем такие места. Проблем с бензином нет, пишет он. Ну, прекрасно. Порадуемся тогда и за челябинцев. Да. Во всяком случае, за некоторых. Сергей сообщает, на Серовском тракте, причем почему-то закавычивает это словосочетание. Почему, зачем? Он так и называется, все нормально. На трехполосном участке в обе стороны снова появились временные знаки, ограничивающие скорость до 70 км. Как настроены камеры, не хочется проверять, будьте аккуратнее, пишет он. Ну, судя по всему, это участок ближе к Екатеринбургу. По-моему, только там у нас по три полосы в каждую сторону есть.
7: На Серовском тракте. Да. По всей видимости, опять выявили какую-нибудь очередную колею.
6: Да,
7: и поскольку сезон дорожных работ он так подходит к концу в силу климатических причин, да, возможно, эти знаки останутся с нами надолго. Возможно, до весны. Может быть, пересмотрят все это. А насчет камер, знаете, перестроить камеру с 90 на 70 вопрос трех секунд буквально. И я думаю, что если знаки там появились, то камеры, скорее всего, перенастроят.
6: Ну, если там камеры на этом участке, на этом отрезке, вот в чем вопрос.
7: Треногу в любой момент можно поставить. Чтобы...
6: Можно поставить, а можно и убрать. Но
7: можно.
6: В любом случае, появился знак — соблюдаем, правильно?
7: На всякий случай, конечно.
6: Иначе потом про малозначительность будете рассказывать, но никто не поверит и никто не будет в этом направлении двигаться. В Москве случилась трагедия на очереди на заправку. На МКАДе машины стояли в правом ряду, как и положено, наверное. Есть видео. Как написал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», машины стояли на полосе безопасности, по которой ездить нельзя. Ну, не знаю, я как-то на видео это не разглядел. И внезапно на ней, на этой же полосе, на полном ходу оказался грузовик «Соллерс Атлант». В общей сложности он собрал 8 машин. 2 человека погибли, есть пострадавшие. И вот смотри, Максим, главред «За рулем» считает, что водитель должен вот этот водитель грузовика, должен попадать в некий черный список ГАИ и быть пожизненно лишен права управлять любыми механизмами. От мопеда до башенного крана. Это была цитата. Ты согласен с таким выводом, Максим?
7: Какую-то кровожадность такую, да, не нужно в этот момент. Есть закон, человек понесет наказание, двое погибших, это уже достаточно серьезное преступление. Это будет реальный срок лишения свободы, да, то есть никаких там условных не будет совершенно точно, и сопровождаться все будет лишением права управления до 3 лет. Максимальный срок лишения прав вот по уголовному кодексу 3 года после отбытия наказания, причем засчитывается, да, то есть человек выйдет, когда тогда уже и пойдет начало этого срока лишения права управления. Ну, а пожизненно у нас законодательство не предусматривает, поэтому что тут рассуждать? Конечно, многие говорят о том, что да, надо ввести там, некоторых людей вообще не пускать за руль, например, да, после совершения каких-то преступлений. Но практика показывает, что это, во-первых, такие единичные, как правило, случаи, во-вторых, это не очень эффективно, в принципе.
6: Почему?
7: Пожизненный запрет чего-либо, да, ну, что он даст? Ну, если он будет дальше ездить, будет ездить без прав просто, да, не будет дальше ездить, ну, он и сам, может быть, примет такое решение, потому что после таких трагедий часто люди совершенно добровольно отказываются от права управления и не управляют.
6: Ну, смотри, мы ведь говорим здесь, судя по всему, о профессиональном водителе. Опять же, право решения управления любителя это одно, а право управления автомобилем, грузовиком профессионала это другое. Может быть, действительно профессионально это не надо ему? Ну все, человек показал свои навыки, умения, внимательность.
7: Законом нет у нас никакого разделения на водителей, любителей и профессионалов, как это было в советское время. Ну, так во всем мире практически принято, да, нет профессиональных категорий права управления, и, в принципе, это, наверное, абсолютно нормальная история. Много факторов сошлось таких, тем более вот на МКАДе я вот не очень себе про это представляю, где все это происходило, да, потому что видел исключительно там текстовые варианты информации.
6: А, ты даже видео не там, посмотрел?
7: А 104-й километр для меня это ничего не говорящая информация,
6: да, где-то совершенно. На МКАДе, да.
7: Ну да, где-то на МКАДе. Очень часто на МКАДе заправки устроены таким образом, что ты въезжаешь и сразу оказываешься на территории АЗС. И если хоть какое-то небольшое скопление, да, там буквально входит на эту вот небольшую территорию там 4-5 машин. Да, а все остальные вынуждены стоять где-то.
6: Ну, вот понятно, почему. Части. Потому что, когда заправки проектировали и строили, никто не предполагал, что будут такие очереди скапливаться. Это касается Москвы, Екатеринбурга, да вообще любого населенного
7: пункта. Это точно. Но это уже не первое такое ДТП. И, к сожалению, на трассах очень часто вот такие истории, они происходят, когда люди стоят в очереди, естественно, на трассе, на скоростной какой-то дороги.
6: Это классика. Остановка на скоростной трассе.
7: И невнимательность другого водителя.
6: Того, кто мчится.
7: Трагедии, да.
6: Да, ну, вообще-то средь бела дня все это произошло. Даже нельзя сказать, что в сумерках, нельзя сказать, что
7: это темное время. У нас очень много отвлекающих факторов для водителей. Первый и самый главный отвлекающий фактор – это, собственно, телефон.
6: Угу. А может, плохо стало? Есть такие предположения тоже?
7: Неизвестно, что произошло.
6: Ну да, на эту тему ничего не сказано совершенно. Ну, жуткая история, действительно. Такое, к сожалению, бывает. На российском авторынке количество представленных моделей удвоилось за последние 6 лет. Если раньше на нем было 57 марок автомобилей, то сейчас уже 123. Да даже не удвоилось, получается, а больше. Главный источник роста – китайские бренды, отличают аналитики и добавляют: выбор марок стал больше, а сам российский авторынок меньше. Вот такие парадоксы нашей жизни. Максим, к этой цифре как? Вот было 57, стало 123. Может быть, через пару лет станет 112, например. Или 150, наоборот.
7: Может быть, нет. Ну, тут такой достаточно серьезный рост. Вот и дальше все эти корреляции, они уже такого большого значения не имеют. Да? Но у нас же очень много еще особенностей рынка в том, что очень много суббрендов разных. Когда одна корпорация поставляет разные модели автомобилей под разными брендами. Да? Вот, а иногда бывают истории, когда одна и та же машина знакома нам по нескольким брендам. Да? Вот, тот же
6: А кто у нас рекордсмен, кстати, в этом смысле?
7: Pro. Я думаю, Cherry.
6: Ну, похоже на то. Сколько там, 4 варианта или 5?
7: Да, слушай, ну давай посчитаем. Черри, Теннет,
6: X-Cross, или как он там назывался?
7: Z-Tour, X-Cross был. X-Site, да, X-Site.
6: X-Cross это другое.
7: Затем G-Land, что еще? J-Q. Что-то еще, по-моему, было. Вот я уже 7 насчитал. Вот, да, наверное, да. Наверное, они рекордсмены в этом плане. Потому что остальные и возят вроде как там, да, вот там та же самая Джили Тугела там под другим брендом въехала, и продажи сразу обнулились практически, да, и, по-моему, они уехали обратно. Там те же самые там Джили, да, вот они в двух ипостасях как минимум присутствуют. Джили и Белджи. Это одни и те же машины, да, просто собираются в Беларуси под брендом Белджи уже идут. Ну, таких примеров, я думаю, много можно привести, вот, но Черри, да, Черри в этом плане рекордсмен.
6: Ну, с чем связано, понятно, и какие из этого можно сделать выводы, да, какие угодно, на самом деле. Выводы на эту тему мы делали уже многократно, и сами вы все прекрасно понимаете. Ну, и к вопросу о переменах на нашем авторынке, к вопросу о наблюдениях, у нас в Екатеринбурге на углу Восточной и Челюскинцев, получается, там сносят дилерский центр Toyota Север Екатеринбург. Помнишь? Много лет он там стоял. Toyota продавали. Конечно. Ну, Toyota ушла уже сколько получается? Почти 5 лет как. И вот, судя по всему, этот салон теперь совсем стал никому не нужен. Его сносят. И на его месте, насколько я понимаю, будут строить жилые кварталы. Вот такая наша реальность.
7: Я давно там бывал и помню, в этом салоне брал тест-драйв, по-моему, RAV4.
6: Да.
7: Вот такое вот.
6: Да, ну вот можешь повспоминать об этом, поностальгировать на эту тему. Больше этого автоцентра в Екатеринбурге не будет, во всяком случае, да, слушай, на этом месте.
7: И Toyota как-то уже не очень тогда в России.
6: Ну, тем не менее, мы же с тобой на прошлой неделе об этом говорили. Toyota, судя по всему, остается машиной мечты для большинства россиян. Был опрос, да, в ходе которого выяснилось, что вот это самая желанная марка для большинства.
7: 33%, треть сказали, что хотят Toyota.
6: Да. Купят или нет, другой вопрос. Ну, вот хотят, да, получается. Ну,
7: по крайней мере, рассматривают, да, каким-то образом.
6: В некоторых странах водители по итогам алкотестов могут получить не только штрафы, но и вознаграждение за трезвость. Об этом внезапно пишет портал «Автоньюз». Как тебе такое, Максим? Остановили, дунул, по нулям, получи подарок. К примеру, в испанском городе...
7: инициатива, да, я только за.
6: В испанском городе Аранхуэсе дорожная полиция вознаграждает трезвых водителей топливными ваучерами на 20 евро. Последний такой рейд организовали в ночь на 18 сентября в районах города, в разных. Водители, которые прошли алкотест с результатом по нулям, выдали сертификаты. Полиция Эстонии в ходе проверок раздавала конфеты водителям, которые сели за руль трезвыми. Но тут невозможно не добавить. Мы надеемся, что конфеты не с алкоголем, да, такие тоже бывают. Вот это было бы вообще, конечно, выдали те конфеты там с ликером или с водкой.
7: Тоже, да.
6: Тем более, мы знаем, что в Эстонии, вообще в Скандинавии такие конфеты делают. Ну, слушай, и Россия в этом смысле не отстает. И у нас есть подобные примеры. Например, в Подмосковье, правда, не сказано, когда именно, может, это вообще 5 лет назад было, сотрудники ГАИ останавливали водителей, визуально оценивали их состояние, видишь, даже алкотестеры не потребовались, рассказывали об опасности пьяного вождения, а потом водителей ждал сюрприз в виде коробки с апельсинами. Оранжевое такое настроение создавали.
7: Ну, больше похоже на рекламные кампании, потому что, мне кажется, знаешь, с таким подходом разлиться немного. Хотя я не знаю, там ситуацию в этом испанском городе, может, там все пьяные ездят, да? Мы же не знаем, там это праздник, что кто-то за руль трезвый сел. Просто поэтому надо наградить.
6: Трезвый водитель, ищем тебя, да, примерно так.
7: Ну, вообще, звучит это очень странно, конечно, когда именно за трезвость тебя награждают. По-моему, это аксиома.
6: Ответственное поведение поощряется. Пример для всех.
7: Я понимаю, знаешь, вот несколько лет назад... Несколько лет назад полиция Подмосковья как раз вот выявили человека, по камерам посмотрели, видимо, да, ну, сейчас же все, за всем следят. Да, выявили человека, который там чуть не каждый день ездил за рулем, по всей видимости, заодно маршрутики его там проверили, да, и он, да, проехав там много-много километров, ни разу не получил ни одного штрафа, и они его наградили. Да, вот почему бы нет? Вот такие истории мне нравятся. А то, что сел за руль трезвым, получай апельсин или 20 евро тебе лови.
6: Может, человек впервые в жизни с трезвым за руль сел. Его еще и наградили тут же.
7: А тут 20 евро дали, поехал, напился.
6: Нет, не 20 евро дали, Максим. Дали ваучер на топливо. Опять же, что такое 20 евро в Испании? Там, не знаю, 3 литра, наверное, можно купить. Ну, 7.
7: 1,6-1,7 евро, по-моему, стоит топливо. То есть нормально, в принципе.
6: Ну, ладно. В общем, ну, с одной стороны, одобряем, с другой, недоумеваем, да? Как-то так примерно.
7: Удивляемся, да.
6: Хорошо. Спасибо тебе большое, Максим. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104,5 FM. Ежедневно по будням Максим Ядрышов отвечает на мои и ваши вопросы, естественно, тоже. Максим, еще раз тебе спасибо и до завтра.
7: До завтра.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

Однозначно для тех, кто в прошедшие выходные не выспался. «Призраки в ночи», «Spirits in the Night». В оригинале эта композиция называется «Всего лишь один призрак в ночи», автор Брюс Спрингстин. А это была кавер-версия от коллектива Manfred Mann's Earth Band. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, понедельник, 21 сентября. Радостно за нашим уральским окном, солнечно сегодня без осадков, плюс 20 градусов обещают, а сейчас плюс 19. Что касается рок-календарных событий, 65 лет тому назад Боб Дилан, в то время 21-летний юноша, за один день записал свой первый альбом. Ну а за износ оборудования студии пришлось ему выложить $400. И 60 лет тому назад Джимми Хендрикс и его менеджер Чарльз Чендлер прибывают из Нью-Йорка в Лондон. Чендлер убеждает Хендрикса, что именно в Британии манеру игры великого музыканта, тогда еще начинающего, поймут буквально с первой ноты. Так и случилось. Ну а что касается рок-календарных именинников, в этот день родился легендарнейший канадский поэт и композитор Леонард Коэн. Мог бы отметить свой день рождения бас-гитарист группы Motorhead, это Filthy Animal, он же Филипп Тейлор. Сегодня празднует свой Новый год герой свердловского рока, барабанщик группы Чайф Валерий Северин. С днем рождения. 79-й ДР сегодня празднуют. Дон Фелдер, гитарист, вокалист и один из основателей группы Eagles, Happy Birthday. Приглашаю на концерт самый известный отель планеты под названием Калифорния, детище самой крылатой группы планеты Eagles. Сокомпозитором этого сочинения стал Дон Фелдер. Ну, разумеется, с его участием. Это нетленное, можно подпевать и прибавлять. Отель «Калифорния».

В 2015 году во время отдыха после гастролей в поддержку пластинки Sonic Highways ребята застряли в отеле под названием Сент-Сесилия в Остине, что в Техасе. Отсюда, собственно говоря, и название этой песни «Святая Сесилия» Foo Fighters. Кстати, релиз сделали бесплатным для своих поклонников, ну и сотрудников, видимо, отеля. Затем отправили на радио, и эта песня сразу же добралась до третьей позиции в Billboard Mainstream Rock Tracks. Нынче активно поддерживают на гастролях свой альбом этого года, 2026-го, «Твоя любимая игрушка». Отдельный привет тем, кто заценил. Новые песни у нас очень скоро будут, Мьюз, ну а уже сейчас для понедельника, особенно ближе к вечеру, самое подходящее. Сейчас поработаю, а больше красавчиком меня и не увидишь. Элис Купер, No More Mr. Nice Guy.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

этой песни мне всегда нравится концовочка. Да. Называется «Поглоти меня». «Take me down». Да, самим смешно. Пресси Реклас и Тейлор Момсон. Ну, в общем, по новым впечатлениям, если кто-то план еще не выполнил в прошедшие выходные, можно это компенсировать, например, добычей прекрасных музыкальных идей для программы «Полезные ископаемые». А почему бы нет? В эту пятницу у нас будут кавер-версии по традиции каждую последнюю пятницу месяца. В эфире в программе «Полезные ископаемые» звучат кавер-версии. Мне уже поступают музыкальные предложения на почту vilka@rockarsenal.ru. Это мой адрес. Жду ваши музыкальные находки, раскопки, креативный материал, те песни, которые еще не звучали на рок-арсенале в кавер-версиях. Это обращаюсь к тем, кто еще, может быть, ни разу не принимал участие, но горит желанием. Не опаздывайте. Сегодня, завтра и послезавтра до 16:00, когда принимаю ваши музыкальные, конечно же, предложения на поражение. Кавер-версии в эту пятницу, надеюсь, соберем вместе. Да ведь? Подробности, все наши выпуски и наш прошлый найдете, как всегда, в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ну а в продолжении у нас будут Foreigner, Jet Rotal в рубрике «Сделано на Урале». Сегодняшний именинник Валерий Северин, барабанщик группы «Чайф», отмечает день рождения. И послушаем самое лучшее настроение, оранжевое в исполнении группы «Чайф». Ну, а уже сейчас прямиком на седьмое небо для счастья. Это Брайан Эдамс с приглашением.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости.
1: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в четырех субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах в самых разных уровнях, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. Эскиз проекта появится в 2027 году, после чего начнется строительство, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание», пишет агентство ТАСС. В Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.

В общем, просто песня «Мечта повернуть время вспять», чтобы все 365 дней вновь были счастливыми. Брэнд Смит, один из самых голосистых рокеров планеты, группа «Шайндаун». Вы поддержали эту композицию, уверенно прибавляли рок-арсенал. Здесь «Виолетта» на наших студийных, начало четвертого. Ну и в реальности сегодня понедельник, 21 сентября. Удачи, личных побед. А что касается погоды, завтра синоптики обещают переменную область.

Ну, для тех, кто вспоминает выходные и представляет, какой могла бы быть картина любви. What could have been love, Райру Смит. Про то, что не всегда мечты совпадают с реальностью. Но понедельник — день прекрасный для новых стартов. Пусть у вас все получается. Рок-арсенал здесь в Виолетто на наших студийных. Начало 5 вечера. Завтра в Екатеринбурге плюс 21 и местами плюс 22. Ясную погоду, преимущественно и без осадков, обещают в Екатеринбурге на Урале. Я надеюсь, тоже будет повсеместно продолжаться бабье лето. На рок-арсенале лучшие по традиции Алана Майлз, Гэри Мур. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения отмечает гитарист, клавишник и аранжировщик британского коллектива XTC. Нынче сольный артист и продюсер. Это Дэйв Грегори, Happy Birthday. И с его участием одна из самых знаменитых песен с 90-х, XTC. The Disappointed. Для тех, кто не торопится очаровываться.

Вот и на концерт сгоняли, причем без билетов, Dire Straits, подборные аплодисменты и двое влюбленных Two Young Lovers. Тот, кто любит, тот и поймет. Тот, кто обожает, тот и оценит. Это я к тому, что еженедельно предлагаем вам поддержать песни для нашего радиоэфира. На этой неделе у нас 10 композиций с элементами рэпа. Не так он страшен, этот рэп, как некоторые, может быть, себе представили. Стоит только послушать. Очень много рок-песен с использованием, так сказать, драматического вокала. Загляните в группу ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Вся десяточка. Сейчас я сбегаю и проголосую прямо за все. Nickelback с новинкой. Bon Jovi без них никуда. Уже сейчас просьба о любви, в которой хочется услышать правду и ничего, кроме правды. Дэвид Лерот. Tell the truth.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

Крутейший рокер, голосисты Джонни, Джио или один из тех вокалистов, которые принимают участие во многих музыкальных проектах, но самый востребованный вокалист в составе коллектива Аксела Руди Пелло. Я, кстати, обещаю вам с его участием очень классное прочтение на знаменитую песню, не скажу какую, в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые» Джонни Джуэлли, Аксел Руди Пелл и версия. Ну, в общем, все услышите в эту пятницу. Набирается у меня плейлист каверов на предстоящий наш пятничный выпуск. Спешите, обгоняйте конкурентов. Адрес мой vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда жду. Black Shelton, Creedence Clearwater Revival, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Оззи Осборн, продолжение нашей музыкальной программы для тех, кто нуждается в адвокате. Вот он, литературный персонаж, Перри Мейсон. Оззи Осборн.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более 2/3. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, а еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании Fly Dubai должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют. Сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании Fly Dubai объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0. Днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели. Это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге. Днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно. Таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери, у Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.

Однозначно для тех, кто не разучился краснеть, Motorhead с песней «Стыд и срам». «Crying Shame» пластинка «Aftershock». Сегодня свой день рождения мог бы отметить участник коллектива оригинального состава Motorhead, барабанщик Филипп Джон Тейлор, отмечен в списке 66 лучших метал-барабанщиков всех времен и народов. Рок-арсенал здесь в Виолетте, ерунду не крутим. На наших студийных начало 6 вечера. Завтра тепло в Екатеринбурге, обещают синоптики, плюс 21, переменной облачности без осадков. Новинка очень скоро из нашей летней коллекции. Будут Deep Purple, ну а уже сейчас взмахнем крыльями, не будем прятать их в карманы. На вечер самая воодушевляющая песня. Уроки пилотирования «Learn to Fly» от группы «Deep Purple».

из красивейших и душесчипательных баллад «Too much love will kill you» — «Слишком много любви убьет тебя». Автор Брайан Мэй, гитарист группы Queen, написал после распада своего первого брака. И эта композиция 88 года вообще должна была войти в студийный альбом «The Miracle» группы Queen 89-го, но каким-то причинам не вошла. Эта версия, отзвучавшая только что с голосом Фредди Меркьюри, украсила альбом 95-го года «Made in Heaven». У Брайана Мэя есть еще сольная аранжировка, которую он посвятил памяти Фредди Меркьюри. Ну, а если вы вдруг не забыли, в свое время в программе «Полезные ископаемые» мы вращали эту песню Брайан Мэй и Лучано Паваротти. Не забывайте, кавер-версии жду для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». У меня уже набирается плейлист. Так что спасибо вам, дорогие археологи. Как вступить в наши ряды? Все адреса, пароли, явки найдете и все наши выпуски в группе ВКонтакте. Кавер-версии к этой пятнице жду. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Из былого заводного — Рой Орбисон, Red Hot Chili Peppers, Элис Купер. В продолжении очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Чайф». Сегодня свой день рождения отмечает барабанщик коллектива Валерий Северин. С днем рождения. Ну а уже сейчас ловите Aerosmith. Да. И знаменитые обознатушки. Если бы Стивен Тайлер однажды, увидев симпатичную девушку, не разглядел ее хорошенько, мы бы никогда не услышали эту песню под названием «Парень, похожий на девушку». Той самой девушкой оказался Винс Нил из группы «Мотли Крю».

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00. В программе «Рок-н-ток» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать.
7: Рок. Talk. Новые релизы на рок-арсенале.
8: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».
7: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Вопрос, который задает себе каждый на Земле. Сколько еще раз? How many more times? Никто не знает ответ, но все надеются на продолжение. Да, ведь это был британский дуэт Royal Blood. Классно провести этот вечер. Наступил уже на наших студийных. Начало 7-го. Завтра в Екатеринбурге плюс 21. Переменная облачность без осадков. Впереди легенды 80-х. Talk Talk, британская группа. С концертной площадки Nirvana. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник 54-й ДР сегодня встречает

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

грусть передается, я думаю, каждому, кто знает, о чем эта композиция «Цирк». Баллада, которую Эрик Клэптон написал о последней ночи, проведенной с его тогда 4-летним сыном Коннором, который погиб. Эта композиция должна была вообще войти в альбом «Unplugged» 92 года, но тогда он ее исключил из финального трек-листа в 98 году, переработал композицию и включил в студийный альбом, который я обожаю, 98 год, «Pilgrim». В продолжение у нас все по-настоящему лучшие будут Muse, Kiss. Ну а сейчас 3 минуты сверхоптимизма. Поллианна, литературная девушка, извергающая только радость.

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он вот там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

Division и знаменитая песня «Любовь рассорит нас, разорвет нас на части» «Love Will Tear the Pad». Композиция отметилась в списке 500 величайших. У нее, кстати, есть немало кавер-версий. Даже Роберт Смит The Cure делал New Order, что, собственно говоря, естественно, отдельный привет тем, кто найдет, может быть, такой вариант и, может быть, предложит для программ «Полезные ископаемые». Набираются кавер-версии для пятничного выпуска. Имейте в виду. Ну, а что касается наших предстоящих планов, Creedence Clearwater Revival будут YouTube. Здесь Виолетта, я желаю классного вечера. Сейчас 3,5 минуты счастья, воспоминаний, может быть, про свои выходные. Rolling Stones и Memory Motel.

0: официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: новости.
1: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». Он напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. Сначала сентября. Средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, новые люди почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь, характер травмы не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гордумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,20, евро 96,67.

Как говорит мой хороший друг, каждый раз, когда у вас звучит эта песня про дикие деньги, я прощупываю свои карманы. Не залетело ли что-нибудь там? Райан Лэнгдон только что, ну, для тех, кому сегодня, может быть, повезло. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера, завтра +21. Перемены, облачность без осадков, обещают синоптики. У меня подборчика классная. Primal Scream, будут Garbage, новая песня не за горами, ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает в прошлом барабанщик группы Korn с 93 по 2006 год. Это Дэвид Сильверия. Happy Birthday. И именно с его участием кавер-версия на песню группы Cameo. Про то, что первое слово всегда важнее любого. Korn. What up?

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

счастлива только, когда идет дождь. Only happy when it's rain. У каждого свои привычки. Шерли Мэнсон, группа Garbage. Ну а что касается нашей погоды, погоду сделала Ют. Самый лучший для каждого. Лучший артист.

планеты. Новинка Kingdom Come Electric Light Orchestra, Сабатон, без них уже никуда. Ну а уже сейчас не песня, а настоящий ферромагнетик из 90-х. Шотландская группа Simple Minds. И нетленная

0: Здоровье суставы дарит нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21.00. В программе «Рок-н-ток» мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как он долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Лучше сопроводительное, красиво выйти в люди этим вечером. White Snake, Here I Go Again. Ну а продолжение у нас под ваше настроение лучшее в рубрике «Национальный продукт» группы «Пикник». И уже сейчас Карлос Сантана. Понятно без слов, композиция «I love you much, too much». На этих красивых нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

0: Медиока.
1: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

игрок «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок Арсенал».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: Лиза.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
2: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейд.
3: Только здесь, только

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Рок-Арсенал. Привет вам из радиоприемника.
1: Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Да ведь?
1: На рок-арсенале. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yeah.

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна. Sometimes you feel so far away, distanced from all the action of the play. Unable to grasp significance.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

«Арсенал».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.